explosion. People think they're seeing ghosts.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Шестое.
2: Шестое.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве 4 часа утра.
6: Time to read. Read me about the jewels in Revelations.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

Independence Day!

0: стенам будут трын трава.
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Шестое. Шестое.
1: Июня.
4: Июня.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: шмотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: Шестое.
4: Шестое.
2: Июня. Июня.
5: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. Шестое.
1: Шестое.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

0: 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут.
1: Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа новых предложений. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации системы массового участия. Таким образом, новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
0: 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
1: Шестое.
3: Шестое. Июня.
2: Июня.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

вернемся. Верую в то, что с высот своей Божьей апатии, своей Божьей атамбии, своей Божьей афазии Он нас любит, за редким исключением, неизвестно почему.

все рождаемся сумасшедшими, кое-кто таким остается, веруя в то, что с высот своей Божьей апатии, своей Божьей атамбии, своей Божьей афазии, Он нас любит, за редким исключением.

честна и смела. Признайся, что неистово жаждешь тепла и счастья нескромного, впрочем, и что мечтать запретить не может никто. Не слишком ли много ты мнишь о себе, считая, что именно этой судьбе все непременнейшее суждено твою жизнь превратить в цветное кино, мечтая о славе, богатстве и власти. Сгинуть рискуешь у гордости в пасти, мечтай о власти.

Дерева трогать в саду там плоды. От счастья не так далеко до беды, до горя, от разума, до зла, от мечты и в край.

0: От красоты твоей восгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою.
1: Гордость очей есть грех,

и корицы, и именины птицы, высыпальный листопад. Все для пентуронга, но лишь на шезлонге его ты встретишь. Он нигде не ходит, он нигде не бродит.

0: Марафон грифонов, лекция циклонов, экскурсионный бой в горах, фестиваль капусты, семинар мангусты, сельди в сапогах. Все для бинтуронга, но лишь на шезлонге его ты встретишь.
1: Он нигде не ходит, он нигде не бродит, би-би-би-би-бинтурон. Он нигде не ходит, он нигде не бродит,

фотокамера, которая в автоматическом режиме через равные промежутки времени фотографирует местность. И получается много-много снимков местности.

нашей страны создано методом аэрофотосъемки. Ну, только ограниченная часть крупномасштабных карт другими методами. Значит, топография занимается измерением и изображением на планах или картах поверхности Земли. Кроме того, определяет

знаков, чтобы из них получилась карта. Основная часть, подавляющее большинство карт на территорию нашей страны создана методом аэрофотосъемки. Ну, только ограниченная.

положением на планах или картах поверхности

картография по названию даже понятно, что занимается картами. То есть как они составляются, как они издаются и как их можно использовать.

шиповник, я почти полковник. Ты сестра сверхновой, я скелет в столовой. Мы к

прямо из скафандра. Несите его сюда. А вот и я, кошка. Дайте мне босоножки, пожалуйста.

цвета, двойка в тетрадь. Мертвые рыбы, горький Максим, палеонтолог, мой псевдоним. 9:40, 8:05, самое время.

Кабана, коровы в виде кабана, ребенок в виде кабана. Мой динозавр, исламист, мой динозавр, диковый, мой динозавр, пацифист, мой динозавр.

Слепая рыба любит рыбу, не каждый поп себе отец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Зимой не холодно талибу, какой же Путин молодец. Какой же Путин молодец, какой же Путин молодец. Какой же Путин молодец, какой же Путин молодец.

наденем розовые очки, посмотрим вместе на розовые лучи. Рациональные выводы тебе не нужны, плыви и наслаждайся течением реки. Прошу, не нужно мешать мне видеть сны, вокруг мерещатся сладкие миражи, цветут увядшие в саду цветы. Метафора иллюзии любви.

надежном сейфе покоятся мои мечты. По крупицам собраны эти миры, почти как алмазы сверкают они. Посмотри, но только не урони мои истории.

0: Вам нужна сенсация, ребят? Она есть. Мы сошли с курса. Вы сошли с ума, Роберт. Никто там не поверит. Прошли с ума наши станции наведения. Они подвели нас.
1: Вы шутите, Роберт?
0: Я не шучу, Эрвин. Мы сбились с курса и вместо Марса падаем на Солнце.

0: хотели какой-то четкости и нежности, но не получилось.
1: Есть ли что живое, что не берет свое начало в смерти кого-либо еще? Кейми.

без денег и чести, по уши в говне. И теперь только

Ты мне не тыч, сукин сын. Я взрослый человек, пожилой. Я гражданин советский, я буду жаловаться.

Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Ну, это и тянки на столе, сталинская лампа.
1: Так. Молчать, гады. Так. Я не вам, дорогие радиослушатели, радиоанонимус, это пидорасам, которые пытаются вылезти в эфир. Им не терпится заняться непристойностями. Так. Нужно выложить ссылочки, и ссылочки сейчас будут выложены.

Три месяца назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать, так что пусть в этой песне все остается как было.

0: Так. Мы все прекрасно живем. Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус. Я также приветствую всех наших зрителей на ГГ, Шмальсе и Тутубе. Сегодня шаббат, и у нас сегодня субботняя конференция. И мы поэтому вловимся в субботнюю конференцию.
1: Добрый вечер.
2: Привет.
3: Здрасте. Вы нас включили?
1: Да. Вы в эфире.
2: Если вы меня включили, то когда выключите?
1: По расписанию.
3: Но до 22, значит. Ну что,
1: как у вас неделя это прошла?
3: Ой, я не помню, чем я занимался всю эту неделю. Вот у вас когда-нибудь такое было, что вот приходит кто-нибудь в воскресенье и говорит, ну чё, как у тебя прошла неделя, или вот в субботу, как сегодня? А я такой, чё, она уже прошла? Да, а как бы, а куда? Зачем?
2: Я всю неделю спал.
1: Как же служба?
2: Нет, такая сложная служба.
1: Тут нам единичка пытается нас подъебнуть. Диджей собака, диджей майор ФСБ. Ну, у нас тут же есть диджей солдат ЗСУ.
3: Вообще, оттуда такие вот предубеждения, диджей собака, диджей майор, да иди нахуй, если будет интересно, я настоящего майора принесу, пускай единичка визжит там в безвластной боли и беспомощности, его кринж и страдания, это просто нектар для меня.
2: Я не понимаю, а майор ФСБ это не человек, что ли, почему не может быть диджеем?
3: Не знаю, какие-то вот странные здесь представления у единички. Ну да бог с ним, с сирым и убогим. Вот, Астралинокс, у тебя-то как была неделя? Ты же у нас тут работник банка, расскажи нам.
1: Да чё он рассказывать? Была прекрасная летняя неделя. Первый день прошел нормально. Вот, на второй день сходил в говнобанк, там я уже отписался в Радиве, что, как и почем, но, то есть, ну, шило на мыло, грубо говоря, при этом с понижением зарплаты, и должностная обязанность, точнее, будешь ответственность, то есть, блядь, считать кассу, точнее, блядь, выдавать клиентам деньги. А не только считать кассу.
2: Ну, Криеш, а ты играешь в этот, в CS 2?
1: Нет, я чё, аутист конченый, что ли?
2: Глупо играем.
1: Тут у нас есть любители червей, ставь червей и играй с ними в червей.
2: Это не то.
1: Ну вот твоя КС-очка тоже все не то.
3: А с КС-очка именно, почему не Valorant? Вот в Valorant есть попы, были попы, в Fortnite были попы у женских персонажей симпатичных. Это модно, молодежно, почему именно КС-очка?
2: КС-2 игра для мужчин, задротов. Ну, КС-2, то есть в КС-2 есть перспектива, куда расти. То есть, если ты будешь хорошо играть, то тебя возьмут в киберспортивную команду и будут платить 20 штук зелени в месяц. А смысл играть в Valorant я не вижу.
3: Ну, здрасте, в Valorant тоже турниры киберспорт есть. Здравствуйте, там вообще многомиллионные призовые фонды, ты о чем? Ну и вообще, молодой человек, как вы оцениваете ваши шансы стать киберкотлетой? Подскажите вообще, сколько у вас кадры там, вот это все?
2: 0,6 мерно. Ну, по-разному бывает. Иногда я вытаскиваю какие-то игры, иногда сосу, но...
1: Тебе тут написали, дорогой Зар, что не возьмут, ты старый!
3: Киберспорт — это занятие молодых, потому что нужна скорость реакции, и нужно с детства задраться это и вырабатывать в себе моторные навыки на уровне инстинктов просто. Просто так вот взять и вкатиться уже взрослому человеку, наверное, не выйдет.
1: Ну вот знаешь, я вот смотрел какой-то видасик, там как раз было то, что вот мальчик-то не удался в тайской мужской киберлиге, зато удалось в женской. При этом ему не пришлось стропать, просто он играл за тяночку. Мне неплохо так всех.
3: Слушай, если бы он играл за тяночку на OnlyFans, например, или хотя бы на Твиче, он бы легче и проще вкатился и зарабатывал бы больше.
1: Мальчик-то пытался стать киберкотлетой, всю жизнь положил, все здоровье. Не удалось, не фартануло. Его только тяночка вытащила, которую попросил за него играть.
3: Надо было просто...
1: Точнее, он за нее должен был играть.
3: Надо было просто надеть юбочку, какой-нибудь японский анимешный костюм на мальчика и просто играть на Твиче за донаты, абсолютно говно сливать каждую катку, абсолютно неважно, и все, и был бы в шоколаде.
2: Кстати, вы же играли в James Bond 007, как там эта хуйня, ну вот эта игруха новая. Прием.
1: Зачем играть в очередной кал по Джеймсу Бонду, скажи мне, ты говноед?
2: Нет.
1: Вот, зачем тебе, блядь, играть в это дерьмо?
2: Ну, чтобы открыть для себя тайны Ми-6.
1: Ну, тут Анончик написал. S&P 500 просел на 1,65%, лишившийся... 1,14 триллионов капитализации. NASDAQ упал на 2,6%, потеряв 1,1 триллион. Золото просел на 3,38. Серебро валилось на 6,9%. Биткоин снизился на 6,31%. В общей сложности за одну торговую сессию испарилось 2,5 триллиона долларов. А что произошло в мире, что, блядь, так все это обрушилось?
3: Не знаю, это тот самый пузырь ИИ начинает схлопываться, или я придумываю?
1: Да слушай, таких глобальных новостей что-то не слышно. Нам написали. Скуфы играют в Копатель онлайн.
3: Эх, вспомнили. Вообще, золото, серебро — это защитные активы, в которые бегут, когда в мире какая-то шняга начинается, какие-нибудь ядерные войны, начинают кукарекать про судный день, там сколько-то минут до полуночи по ядерным часам и прочее, вот это вот нагнетание. Видимо, сейчас все поняли, что все это было воздуханство, какая-то там заварушка на Дальнем Востоке, и на самом деле нихуя не понимаю, поменялось, все уже адаптировалось и выходит из защитных опций.
1: Ну, вообще, мне кажется, что тут немножко дело в другом.
3: Ну, мне хотят позарабатывать.
1: Не, ну то, что NASDAQ, это же вроде что-то другое, не?
3: При чем тут NASDAQ вообще? Это NASDAQ и NASDAQ S&P, это Standard & Poor's, вот этот вот индекс, там технологичные компании, производственные компании, короче, такой слепок практически всей экономики. NASDAQ, это, по-моему, типа Мосбиржи, там любое говно насовали.
1: Ну вот, я просто к тому, что одно дело, если бы просто бы золото, серебро с битком упали, а другое дело, если еще и они упали, NASDAQ и S&P.
3: Ну, S&P это чисто американский индекс, возможно, они хотят зарабатывать деньги не в Америке, поэтому и S&P выходит, и из золота выходит, и понесут свои деньги, например, на тайваньскую биржу или в китайскую экономику. А Китай недавно отчитался в новости, что типа спасибо за ваш попёрло, мы теперь делаем видеокарты, процессоры и вообще в шоколаде.
1: На Манончик, который вот принес вот эту вот новость про падение акций золота с битком, серебром, написал, так наоборот начинает прикладываться золото в ИИ. Там же компания выходит на биржу OpenAI и прочие антропики со SpaceX'ами. Вот и все в них перекладываются.
3: Кстати, да, очень похоже на правду. Там сейчас происходит вообще странное. И OpenAI, и Anthropic, все они подали заявку на выход в биржу. И, по-моему, там такие цифры, что суммарно Макдональдс, Starbucks, Tesla и все остальные вот эти крупные игроки суммарно по капитализации меньше, чем капитализация, которую надеется вот, поднять, выведя на биржу тупо Anthropic.
1: Ну не знаю, вот то, что они просто, они сейчас, наверное, за счет хайпа, они вышли торговаться, давайте скупать, это же ёба будущее.
3: Можно нагреть лохло. Нет, будущее тут ни при чем. Давайте скупать по дешевке, потому что вырастет. Это вот те самые, вот, те, кто считает, что яишко дальше будет расти и раздуваться.
1: Ну не знаю, мне кажется, это больше прогрев лохов.
3: Ну, да, вот они и прогрелись на эти 2% падения золота. Пошли снимать буквально какие-то золотые безличные счета, заначки на черный день, чтобы урвать на листинге акции Anthropic, надеюсь, что они там вырастут. Ну, или не Anthropic, а там OpenAI тоже.
1: Вот, кстати, у нас жалко, Шифонер ушел и не вернулся, он перед эфиром тут был.
3: Он спасенький пошел, он устал.
1: Вот. Короче, он меня заразил, я теперь тоже начал разговаривать с нейросеткой.
3: Ну, осторожно, это можно психоз получить, потому что она совсем соглашается, считает тебя по умолчанию.
1: Не, я с ней задаю настолько тупые вопросы, ну, конечно, узкоспециализированные. Вот, поэтому она очень хорошо тупит.
3: Самое главное, она никогда не скажет тебе, что ты задаешь тупые никчемные вопросы, и что ты дебил, и лучше книжку открыть системно эти знания получить. Знаешь, когда как люди берут какой-нибудь медицинский справочник и начинают в себя диагностировать рак, начинают в себя диагностировать еще какие-нибудь вещи.
1: Не, у меня было просто самое тупое, как бы назывался Псков, если бы его основали англосаксы. Ну, или в этих в исторических этих летописях появился он. Как бы он там был бы написан, как бы они его передали. И она очень хорошо обсирается на таких вопросах.
3: Чтобы не обсиралась, тебе надо ей предоставить примеры, тебе надо самому эту задачу решить хотя бы в 2-3 раза, показать ей вот такой вот российский город, вот так бы назывался у англосаксонов, вот такой так бы назывался у шотландцев, вот такой вот так бы. А дальше она
1: не, поймет, я вот как раз вот пример, как он назывался в скандинавских источниках и в немецких источниках, то есть... Блять, воспользуйся своим возможностям, пронизируй ебаную Wikidictionary и предложи вариант.
3: Нет, слишком жирный запрос. Анализирую себе сам там, а чего, господин. Нет, тебе надо конкретный пример ей показать на пальцах. И самому определиться, что там немецкий, английский, какие тебе варианты нужны. И предоставить пример соответственно.
1: Вот знаешь, а вот с немецкими вариантами все легко. Просто ищешь то, что они немцы использовали на название там в Чехии, там в Хорватии, вот немецкие названия или в Польше. Вот, и они часто же это все славянские-то, они по значению-то корень-то одни и те же, просто звучат по-разному. Все это одна языковая славянская семья. Вот, и можешь просто по смыслу подставлять.
3: Ну, главное тебе определиться-то вообще, что надо по жизни, там, шотландский, немецкий корень, тут ты слишком много спрашиваешь.
1: Не, я просто вот, вот сейчас я сижу, вот, перед эфиром я играл ЦКшечку, я решил это, из англосаксов поселиться в этой стране, у меня шиза, я либо строю эту страну, либо строю эту страну. Мне я там больше ничем не занимаюсь. Рим я уже настроился в Crusaders Kings 2. Блять, тебя рвет, товарищ прочерк.
3: Сейчас я выйду.

Тем временем нам анончик пишет. Ну, если это прогрев лохов, то надо успеть купить и продать, прогреть. Да, а потом мы окажемся в ситуации пузыря. Вычислям его по аудиообстановке, чтобы выебать подворотни. Ну, по аудиообстановке та же самая, блядь, любая улица этой страны.

Качество книг следует желать лучшего. Нужно усиленно искать качественную литературу. Ты про что, Анунчик? Прочерка там шлепают! Ах, вот тут гад. Не хочет, чтобы я шлепал. Или другие Анунчики не хочет, чтобы его отшлепали. Каким-то ноунеймом идет, и его шлепают. По жопке. Тем

0: Потому что я с сегодняшнего дня, точнее, со вчерашнего дня вышел в отпуск. И обычно перед отпуском по закону Мерфи обычно сваливается самый большой объем работы. Вот. И я помню, как я сильно барахтался с тем, как это было в прошлый раз. И поэтому на этой неделе сделал так, что все задачки, они выполнялись, и как будто бы одна задачка выполняла другую.
1: Это как? Это что за задачки?
0: Ну, я на самом деле не хочу особо разменяться про свою деятельность,
1: Ну,
0: но скажу
1: пример
0: только,
1: подскажи
0: что это
1: просто на
0: касается
1: бытовом уровне, мне просто интересно.
0: подготовки бумажных, скажем так, документов, которые имеют, скажем так, юридическую силу. Вот, и мой подход, вот он заключался в том, чтобы распределить задачи между мной и моим коллегой. То есть, и при этом, чтобы то, что кто-то с кого-то пытается что-то взвалить, а сделать так, чтобы это все было справедливо, и все в конечном итоге оказались, скажем так, довольны.
1: А что ты сам распределяешь задачи? Как бы обычно начальник этим занимается.

0: Ну, может быть, у него начальнику-то похуй на них. И типа сами разбирайтесь.
1: Хороший ответ. На самом деле нет. Тут есть момент, что как бы.
2: Хороший ответ,
1: На самом деле никому как бы не безразлично. Алло.
0: Алло, алло.
1: Ну, просто я должен сказать, просто меня спросили, как спросили.
0: Это его хуево слышно.
3: Да-да, продолжай, пожалуйста.
1: Меня нормально слышно, просто я немножко как бы отвлекся.
0: Тебя нормально слышно.
1: Так вот, вы спросили, как прошла неделя, я сказал, что она прошла круто, потому что, опять же, я не запорол ту работу, которая была мне поручена. То есть, условно говоря, если я обычно на неделе делаю, допустим, 3 документа, 5 документов, то на неделе перед отпуском этих документов было 13. И причем они однотипные, и там нужно делать монотонную работу, чтобы, скажем так, данные из одного документа переносить в итоговый. И при этом там нужно соблюдать нюансы, чтобы там не было противоречий внутри. Вот. И еще я должен опять же признаться, что я воспользовался и помощником для того, чтобы разрулить одно, скажем так, заковыристое дело. Причем интересно, что когда я обратился к нему просто так, он сослался на дебильную норму закона. Я попытался ее найти, скажем так, в правовой системе и понял, что меня как бы это нагнали воды полной. Потом я возвращаюсь снова и говорю ему: слушай, я у тебя спрашивал такой вопрос, и ты мне дал вот такую-то норму. А эта норма на самом деле про то, и это к делу не относится. А я тебя спрашивал про то, что содержится в норме такой-то, такой-то и такой-то. И Иишка, она согласилась со мной. И более того, она обосновала, почему она сгаллюцинировала и перепутала норму. Условно говоря, там была норма 12.1, а Иишка среагировала на норму 12.10. А 12.10, она как раз относилась к сфере ответственности юридических лиц при реорганизации. Вот, то есть она, скажем так, объяснила и показала, почему она ошиблась. Вот, и потом мы просто с ней рассматривали разные аспекты вины по небрежности, то есть это называется непреднамеренное, скажем так, совершение правонарушения. Ну и на этом мы все очень хорошо разрулили.

0: Я так и погляжу, вы у нас юрист.
1: О, брат по разуму.
0: А вы тут пошутили, не хочу распространяться по своей деятельности, все понятно, небось ставит СПО у провайдеров. Ну как видишь, нет, он пишет, похоже, эти акты для этих, для арбитража.
1: А что ставит СПО провайдер, это какая-то порицаемая деятельность теперь?
2: А еще я должен, наверное, сказать, вот за эту неделю я обнаружил баг в системе Consultant Plus, и более того, я поделился этим багом с представителем этого разработчика. То есть вот таким образом.
0: Нет.
3: А тебе повысили зарплату за повышение производительности?

0: Ну, подожди, чтобы повысили за повышение производительности, надо сначала какие-то показатели, надо показать, что...
1: Так он же сказал, то есть он все недели делал 3 запроса там в неделю, а в эту неделю сделал 13.
2: Ну, это к кому вопрос?
1: К тебе. Повысили ли тебе зарплату за повышение производительности?
3: Повышение зарплаты за повышение производительности производилось только в Совет-Юнион.
4: Вообще, заметили ли кто-нибудь, что у тебя производительность была повышена?
2: То, чем я занимаюсь, оно фактически представляет собой бутылочное горлышко.
3: Повышение зарплаты за повышение производительности. Ну, окей, у тебя, скорее всего, специализированная...
2: По поводу производительности, вот то, что я делаю, это бутылочное горлышко. То есть...
3: Ты меня на фоне слушаешь, да?
1: Короче, если ты всегда делал по 3 запроса в неделю... И в одну неделю ты сделал 13, то теперь от тебя всегда будут требовать, чтобы ты делал 13. То есть ты сделал хуже самому себе.
4: Да, вообще.
2: Нет, на самом деле немножко так. Это, знаете, как на конвейере ты работаешь с заготовками. Ну, то есть я, допустим, моя функция сводится к тому, что я пристраиваю руль к коробке передач автомобиля, ну, то есть условно говоря. И обычно, допустим, в неделю мне дают 3 автомобиля, чтобы я на них установил руль. А тут, получается, конвейер немножко сошел с ума и решил вместо 3 автомобилей сделать 13. И то есть это не я повысил как бы производительность, а меня просто поставили перед фактом. Вот. И чтобы как бы не рехнуться, мне пришлось немножко как бы это делегировать эту задачу и делать ее в темпе вальса. То есть как бы я считаю, что то, что я справился с этой задачей, то, что я не отнес косяки, допустим, в свой отпуск, это большой успех. И если вы спрашивали именно, как вот прошла моя неделя, то она прошла вполне себе производительно.
4: Ну, это хорошо, что у тебя такое впечатление. Это очень похвально, я искренне рад, что ты помог разрулить все вот вопросы и не подвел, но пойми простую вещь, что теперь ты показал, что можешь работать в таком режиме аврала и производить корректный и полный результат, что ты не накосячил, поэтому, наверное, тебе можно каждый день устраивать такой аврал, и куда ты теперь денешься. Ты же один раз сумел, значит, ты всегда так будешь работать.

0: Ну, то есть, это понятно, то, что ты сумел сделать 13, но я не вижу плюсов для тебя.
1: Не, иногда бывает в организациях, если, блядь, все ебланилось, а тот, кто этим будет заниматься, нужно, блядь, оказывается, мы обосрались по срокам, нужно, блядь, сделать все быстро, чтобы мы дальше не смогли проебланиться, не обосрались со сроками.
0: Первым делом, если кто-то проебланился, а потом тебя просят что-то быстро сделать, надо первым делом спрашивать, а что мне за это будет?
1: Это будет, естественно, что, зарплату за это получаешь, у тебя в трудовых обязанностях это все прописано.
0: Тогда идите нахуй.
2: Ну как бы да, или если не идите нахуй, то сделай я свою обычную норму, а дальше положай и начни косячить и скажи, что ну это выходит за пределы моей нормы, как бы это невозможно, и вообще вы на меня взвалили слишком много, чтобы просто послать вот этот месседж, что ты и так работаешь на пределе возможностей, повышать ожидания отношений тебя не стоит, иначе, еще раз говорю, ожидания повысит и решат, что это норма тебя нагружать больше. Потому что, ну, раз ты один раз смог выполнить больше правильно, значит, ты не догружен в обычной работе, и тебя каждый день надо на мыло пускать.
0: Мне, короче, ну, тип коллега рассказывал о том, как работают в Германии. То есть они там работают до 8 часов, скажем, и вот, блядь, неважно, там, блядь, бомба упала, еще какая хуйня, то есть там срочно надо что-то сделать, они 8 часов просто бросают форму, все, бросают инструменты и пиздуют домой, их вообще не ебет. Он на это бугуртил сильно.
1: Ну вот, я тоже научился делать сегодня, блядь, свалил, вот 8 часов, пошел переоделся. Пока переоделся, это, ну все, давайте, чао, Хиандр хуевы, и ушел.
2: Ну, это немецкая пунктуальность, там надо не только вовремя уходить, но и не опаздывать, если придешь на начало. Если ты опоздал куда-то, то тебя вообще за человека не считают.

0: Вот, там написали, при мне в компании выросли все показатели, например, растраты бюджета, сроки выполнения задач и количество проблем у клиента. Хороший гой – это голодный гой. Похлопали по плечу, а может даже благодарственную напечатали. Исходя из рассказанного, предположу, что товарищ работает в логистике.
1: Ну ладно, кстати, по поводу Ишечки Энигма, вот ты ей там что-то объяснял, распинался, этого недостаточно. Точнее, это не обязательно делать. А нейронки натренированы соглашаться с пользователем. Тебе было достаточно просто написать, ты не права, этот пункт к делу не относится, точка, и ничего не рассказывать. И она сама это примет на 100% веру и подстроится, и выдаст тебе другой результат. И может быть даже объяснит, почему она сама была не права.
0: Вот, кстати, насчет галлюцинации. Ты галлюцинируешь, я галлюцинирую, и вот почему ты не в норме. Да, я не очень нормально сейчас, я объясню. Ты потерял берега. Да, хозяин, докажите меня.
2: На самом деле, многие проблемы нейронки из-за того, что она женского рода. То есть, если бы слово нейронка было мужского рода, то многие бы проблемы исправились.
3: Это, знаешь, свой вопрос, потому что я разговариваю, когда с подобными помощниками, я его воспринимаю как с одного со мной пола. То есть, как бы, как такой бро, который знает там кучу разных прикольных штук.
1: Вообще нейросети в основном обучены на текстах на английском языке, поэтому там нету рода у слов, понимаете? Поэтому это все абсолютно не важно.
0: Ну вот, кстати, да, я вот что-то сегодня спросил у Ишечки, она мне нормально ответ-то не смогла придумать, вот сейчас я погуглю, там прям видно, мой запрос переведен на английский, и она мне нормальный результат не смогла предоставить. Типа вот есть такое-такое, а ссылочки или какой-то результат нет, давайте я еще поищу. Ты спрашиваешь, и два варианта, да, нет, иди нахуй.
1: Кстати, говорят, Google Gemini вот этот вот и поиск включил для всех. У меня пока что во время поиска в Гугле все еще отображается страница со старыми результатами, но где-то на второй странице появляется блок с ответом от ИИ почему-то. Я не знаю, почему на второй странице, почему не на первой, на первом месте, как раньше было, но факт есть, включили.
0: Ну не знаю, у меня ответ от Gemini уже больше года. Появляется, вот, ну где-то с 25-го стабильно, я скажу. А при этом, вот я заметил, мне он наконец-то вот начал давать вот результаты, ну, более-менее осознанно, то есть то, что я вот ищу по теме, а не ёбаную масляную кашу.
1: Ну, в принципе, знаешь, у меня такое мнение, что поиск отдельно, нейронка отдельно. Если мне надо, я бы сам переключил сверху в Гугле, нажал бы кнопку «Поиск ИИ», и там бы продолжил, если мне ответы не устраивали. Но Google зачастую и так все мои потребности удовлетворял на первых 5 строчках результатов. Плюс еще есть Duck AI, который абсолютно бесплатно, без смс, VPN-ов и прочих средств, сам умеет искать в интернете и давать ответы. Поэтому вообще как бы
0: ну,
1: не
0: вот
1: проблема.
0: Я вот как раз сегодня вот в основном с Duck AI разговаривал.

0: Мне кажется, ему тут забули Энигму. Энигма, мы тебя забули.
1: Я не Энигма, но я думаю, это не буллинг. Просто мы все делимся опытом, как пользоваться этим сраным ИИ, потому что инструмент-то новый, непонятный, и вообще социофобы, социопаты, которые с людьми-то разговаривать не могут и свои мысли выражать, теперь обязаны выражать свои мысли, и причем текстом, чтобы от нейронки получить ответ. Это какое-то издевательство. Где наши нейроимпланты от Илона Маска, чтобы мои мысли сами читались и исполнялись?
0: Ну, знаешь, они вот обещали же, вот когда, 25-м или 26-м уже тестировать. Вроде даже прототипы еще не тестировали. Или на обезьянах только это все тестируют, я хз.
1: Кстати, тестирование прототипов на обезьянах. Ремейк Готика 1, чё как?
0: Ну, хз, вон у нас тут игромат сидит.
2: Не, ну я запустил, типа, я прошел там, блядь, минут 20. Не, ну выглядит круто, что сказать. Единственное, что, типа, она жрет видюку просто, пиздец, и, ну, оптимизация хуёвая.
0: Ну, насчет оптимизации, блядь, в 2К25, а типа AAA продукта, особенно сделанной в Европе, ожидать как-то тяжело.
2: А где делают с оптимизацией?
0: Делают с оптимизацией только на мобилке. Жертвы искусственных, что изменится? Ну, анончик, у тебя будет ничего не изменится, только у тебя не будет периодической ставки музыки. У тебя просто будет радиобот иногда выходить, говорить голосом.
2: На самом деле революция в геймдеве случится, или просто в гейм. Ну, в играх, короче, случится, когда нейронки научатся встраивать видеоигры. То есть, чтобы твои NPC-шки разговаривали нейронками. Будет охуенно.
0: Ну, слушай, блядь, сколько модов для Skyrim, где там, там эту нейронку обрезанную-то используют, чтобы генерировать диалоги. Там, блядь, на Bannerlord есть такой же мод, где просто NPC наконец-то говорят. Благодаря вот этой обрезанной нейронке.
2: И как она?
0: Ну, раз существует, значит, людям зашло. Я таким говном не обмазываюсь, мне нахуя.
2: Ну, это только моды. То есть интереснее будет, когда ну, нейронка полностью будет управлять персонажем, движением, там, и, блядь, поведением.
0: Не, вот смотри, вот даже вот это вот симулировать мир, ей нужно же все равно паттерн прописать. Ну, допустим, вот ее научить на паттернах персонажа, допустим, Скайрима, да? Вот, и научить, вот, и сказать, давай, блядь, сука, сделай Старфилд более живым. Возможно, что-то получится. Но нахуй тогда нужны будут 100-500 индусов, которые работают, и кода мака, которые работают в современном геймдеве. Они же нахуй идут. Понимаешь?
1: Так индусы и кода макаки, они уже нахуй идут. Нейронка их уже давно порешала. Весь аутсорс и фриланс еще и до нейронок подыхало, но теперь вообще в индусе нет никакого смысла экономически.
0: Не, ну вот смотри, там вот сейчас в Америке активно завозят поджитов. Вот, что они хорошие работники, особенно в IT-сферу их завозят.
1: В Америке сейчас поджитов, наоборот, выселяют. Поджитов не продлевают H1B, и они массово на пароходах сваливают обратно. Ты перепутал.

Не знаю, я бы на месте Паджита никогда там не свалил бы США в Индию. Пусть бы меня там стреляли, но никогда бы.

0: Вот, там написали. Надо воспринять нейросеть как доброго местечко дворового бомжа. Получил два образования, но который совсем согласен и все сделает за пару токенов. Сколько сейчас времени? 15:30. Нет, сейчас 8 вечера. А, ну похуй. Сколько ног лошади? 8. Нет, у нее 4 ноги. А, ну у меня просто в глазах двоится.
1: Нет, херовая нейросеть просто. Как бы это все равно, что взять поджит, который на английском не разговаривает, просто кидается фразами. Надо брать продвинутую нейросеть просто. Хотя бы вот бесплатное то, что DuckDuckGo дает, она со временем не ошибается, между прочим.
0: Сейчас есть мод на Skyrim, где нейронка отыгрывает любого персонажа, говорит на русском в реал-тайме. Матерится на тебя, регистрирует события вокруг. Прикольно. Вот знаешь, Анон, вот я вот какой-то, не знаю, я вот с прочерком назначенного вот, был шифонер, я не знаю, когда это мы обсуждали, но, короче, суть такова, то, что вот взять старый древний Daggerfall, вот, его считают забагованным, но там вот как раз самые эти первые сгенерированные квесты появились у беседки. Вот, просто взять нейронку, чтобы она все это, блядь, упорядочнила, и вот чтобы она отыгрывала людей, всех там персонажей. И вот сделать живой мир, так сказать, живой Daggerfall. Прочерк, не помнишь, на чем мы с тобой сошлись? В итоге.
1: Живой мир, живой Daggerfall. Daggerfall это пыня с редкими деревушками. Зачем ее делать живой, если там по геймдизайну хуйня?
0: А, во. Вот мы на этом остановились. Короче, вот как сделать его более живой, и чтобы вот генерация больше создавала деревушек. И там этих пещер, замков, вот это, чтобы персонаж бродил. Там все равно, блядь, 20 тысяч квадратных внутриигровых километров карта. А в этом вашем Skyrim 40 просто квадратных километров площади карты.
2: Ну, я бы не сказал то, что дело в объеме, то есть ты, блядь, хоть увеличи, либо Skyrim.
0: Нет, я не про это. Я не про это. Взять старую игру, вот, она позволяет, вот, у тебя карта, блядь, реально огромная, ты, чтобы она не была пустая, была живой, ее сделать.
2: Я не знаю, то есть, по-моему, большие карты вообще не нужны.
0: Вот знаешь, кстати, насчет больших карт, там же, ну, в этом году вышла игра от этих, от разрабы Black Desert, это, по сути, та же самая мошка с большой карты, но только у тебя это ебаная сессионка. Вот. И попытка в этот, в копирование Red Dead Redemption. Нам Анончик написал, сейчас продление визы индусов в Америке стоит 5 долларов, и за это должен заплатить работодатель.
1: Там вообще все ужесточили, и дядя Донни поправил эту всю ситуацию. Теперь очень-очень, говорят, трудно американским компаниям нанять какого-то иностранца. Поэтому в случае с дешевыми индусами это просто экономически нецелесообразно. Проще хотя бы из Мексики кого-нибудь привезти.
0: Вот, предлагаю завозить индусов в Мексику.
1: Ну вот, и надо еще
0: гражданство. Брать, блядь, наркоту в США, там, где воевать за наркопути, просто, блядь, арендовать точка места и просто крышевать эти шинные компании.

Вообще, зачем США нужно? Зачем туда все плывутся? Там сейчас времена не очень, и вообще, когда схлопнется этот весь пузырь с нейронками, что будут делать, как бы? Вообще, как бы, я не знаю, жду, предвкушаю, когда он лопнет, чтобы закупиться по дешевке буквально терабайтами оперативки и ускорителей для ишечки, и локально гонять какую-нибудь санину, чтобы мне файлики сортировал из папки загрузки. Так вот, например, пока у меня больше идей нету, кто-то их будет скупать, чтобы сидеть, наяривать пеструн на воображаемых несуществующих аниме-девочек на экране, которые по его запросу там что-то будут с ним говорить. Короче, будет прям расцвет вот этих технологий среди быдла. Вот, как в свое время, когда то же самое случилось с IBM, когда начали делать клоны. Вот тоже у всех дома появился нормальный компьютер, а не какой-нибудь там Commodore или Spectrum обосранный.

0: Прости, прочерк. Я прослушал, у меня тут был разговор. Что ты говорил?
1: Да и ничего, говорю, что в Америку переться как бы бесполезно, скоро пузырь яичный лопнет, все там соснут, а я буду закупаться терабайтами оперативки, и видеокарты, и ускорителей, и буду
0: Слушай, это пузырь пытается, надеюсь, что он лопнет с 20-го года. А вот поныне там, то, блядь... Не, даже еще и раньше 20-го года. Вот 20-й год как раз вот надеюсь. О, все, сейчас ковидло закончилось. Сейчас, блядь, новое поколение выйдет. Вот сейчас поддешевеет. И тут хуяк, блядь, нейросети бум начался.
1: Эх. Да, вот эта ситуация, конечно, ненормальная. Сначала накидали денег в айтишку, чтобы делали инструменты для удаленной работы, автоматизировали свою хуйню и не высовывались из дома. На эти накачанные деньги набрали штат, набрали кучу проектов, начали брать кредиты, начали все это мутить, что-то не получалось, что-то получалось, а потом бац, а теперь вместо удаленки у нас еще яишечка, надо обязательно яишечку делать, без нее никак, она людей заменяет, дешевле, лучше, а теперь спустя года оказывается, что производители, вот эти провайдеры яичек начинают поднимать цены, и нихера не дешевле, чем кожные мешки уже начинают получаться.
0: Нам тут анончик написал. Да я бы лучше посмотрел на Киберпанк 2077 с нейросетью. Может, в Дагерфоре карта большая, но я хочу мегаполис, в котором есть жизнь, а не пустые машины, дома и человечки-куклы. А если вы хотите большую карту, тогда я хочу, чтобы там были герцогства деревни, живущие своей жизнью. Я бы ездил на коне по пыльным дорогам и узким горным дорогам, наслаждался природой и жизнью. Вот анончик, вот как раз в Дагерфоре есть герцогства, деревушки... ты катишься на коняшке, можешь тележку коняшки прицепить и наслаждаться природой. Но природа, естественно, это игра какого? 96-98 года, там природы несколько спрайтов, и все. То есть снежный биом, лесной биом и пустынный биом. А, еще горный биом. Вот, 4 блин, биома.
1: Если я правильно понял мысль нашего анончика, то он жалуется на недостаточную проработанность внутриигрового мира, которую мясные мешки просто ленится проработать. Но спешу возразить, что в Kingdom Come можно стать пидором и по сюжету жахаться в жопу и обниматься с герцогом. Вот поэтому все возможно. А в этом раздвинув ноги, он выебет. Поэтому мир проработан, все эти люди, медведи там живут своей жизнью, просто нужно правильно выбирать диалоговые опции, и тогда у вас будет секс с медведем. Вот.
0: Ну, секс с медведем, это же Baldur's Gate.
1: Не, ну зачем вам нейронка, если даже люди могут проработать такую поехавшую хуйню абсолютно, вот, пожалуйста. Что тебе еще надо в этом мире проработать, если тебе даже под медведя дали лечь?
0: Ну, хз, ну знаешь... Я вот просто считаю, что анончик, он был одним из тех, кто ждал, что Киберпанк 2077 получится как GTA 5. То есть он ждал GTA 5 просто sci-fi и создателей Ведьмака 3. А в итоге получился вот то, что он написал. При этом сейчас же куча модов есть на Киберпук, и там реализовывают много того, что обещали разрабы, типа того же самого метро, нормальной погони полицейских и так далее.
1: Ну, реализовали дальше что. Слушай, это такая такая проработка мира, такая погруженность, как мод на Обливин, где можно было заказать пиццу в пиццехате и тебе ее привезут. Это очень интересно и смешно первый раз, а потом, ну и что?
0: Да, блин, ну, Заратустра он как раз вот пару лет назад и топил за киберпук.
2: Я не ушел.
0: А,
2: Да,
0: ну вот.
2: я смысла не вижу играть в игру, блядь, про доисторических, там, блядь, средневековых стильков, то есть нахуй никому не надо. Лучше намного быть про будущее.
0: Ну, это уже пошла ебаная вкусовщина. Вот мне, например, наоборот, нравится играть в средневековье, там вот, особенно вот Kingdom Come, который приближен к реализму, а не вот этот вот стереотипный девизм, который был придуман в масс-медиа. При этом, что самое интересное, в Kingdom Come там не вся Чехия. Там просто небольшой кусочек, то есть реальные там сколько-то игровая карта, реальное место на сколько-то вот реальных квадратных километров занимает.
1: То есть ты хочешь сказать, если бы было больше времени у мясных мешков или нейронок, то они бы еще пару городков бы сделали рядом?
0: Ну, если бы реально позволяли бы мощности еще, они. Первый же Kingdom Come, когда вышел? В 16-17 году.
1: Ну, то есть, по сути, можно было бы сделать три Kingdom Come в каждом по одному городку, либо сделать одну Kingdom Come, но три городка в ни одной, потому что все равно игрок за свою игровую сессию, ну, заебется все это дело. Все сведется к тому, что в начале игры, как в Скайриме, тебе нужно будет выбрать какую-то факцию, сделать какой-то выбор и сесть в одном из трех городков, например, и дальше там тянуть, а в остальные ты будешь приходить там только по квесту и как бы просрешь весь этот контент. Потому что иначе у человека голова закипит, держать все эти взаимосвязи, городки и остальные вот эти взаимоотношения, весь этот
0: Ну,
1: граф зависимости держать в голове.
0: вот как раз вот в Скуриме, вот у тебя есть ебаная столица, но там в ней живет 30 NPC именных. Блять, что за ебаный хутор? Бывшего колхоза зачарованно дышло.
1: Да и больше того, половина этих NPC просто болванчики, они не нужны, они могли бы там и не жить, их для массовки добавили. Потому что в игры играют слабоумные люди, которые не могут держать все эти социальные связи в голове одновременно, их это напрягает. Поэтому смысл делать из компьютерной игры симулятор политика, который одновременно держит в голове кучу квестов, кучу проблем, кучу различных людей, что они думают, что они хотят.
0: Ну вот как раз вот в Kingdom Come тебя вот деревня, реально деревня, у тебя там 30 жополиц. Город тебе как город, тебя больше, блядь, население. Вот ты чувствуешь, вот по сравнению с Куримом. Вот то, что вот это все, типа, игроку нахуй надо, он не выдержит. Я вот считаю, вот у беседки есть четвертый фолч, вот там они отошли. У них там есть горожанин один, горожанин два, там солдат один, солдат два, там ребенок один, ребенок два. Все, а вот только важные NPC поименованы.
1: Ну да, чтобы как в Морутопе, если помнишь, такая штука, тебе прямо в начале игры говорят, что есть некоторые персонажи, которые просто не важны и массовка, и у них имен не будет. Вот у нас здесь есть дюжина тех, у кого есть имена, остальные просто девочка, мальчик, мужчина, женщина.
0: Ну, вот как раз вот любители отыгрыша вот этого всего очень интересного, они вот как раз любят, чтобы все это было, ну, по-станиславскому. Вот, что ты верил, а не это, блядь, ебаная массовка, вот хочется взаимодействовать. С ебаным девочка номер два, и чтобы она была не девочка номер два, а там какая-нибудь Катя. И у Кати было хотя бы сгенерированный там рандомный характер, типа рассказал. Вот у меня, блядь, был щенок, щенок куда-то пропал, дяденька. Найдите, пожалуйста, его.
1: Ну и будет у тебя вся игра обмазана этими бесполезными квестами, тупыми, про нахождение щенков, нахождение котят и прочую хуйню бытовую, которая абсолютно неинтересна. Выключишь эту игру и проплюешься, и все.
0: Ты говоришь, человек, который с удовольствием выполнял Радиант-квесты в Скуриме.
1: На Ютубе есть видео, где по Даггерфоллу без фаст-тревела ездит. Вот рекомендую, тебе понравится. 4 часа давишь на лошади вперед.
2: У меня еще не самая хуевая жизнь.
0: А, вот, сейчас будем читать то, что нам написали. Пузырь с нейронками не схлопнется. Раньше были люди, новая нефть, но люди сокращаются. Сейчас агенты, новая нефть. Главный NVIDIA сказал, что раньше делали видеокарты для людей, теперь делают для агентов. Потому что агентов больше, чем люди, и они не такие ленивые. Кто такие, блядь, агенты?
1: Агент – это такая надстройка над нейросетью, которая умеет исполнять, делать что-то. То есть у тебя нейросеть – это просто вещь, которая генерирует текст, чтобы на основе этого текста выполнить какие-то действия. IRL хотя бы с файлами на компьютере создать, там удалить, что-то запустить, какую-то команду на компьютере. Вот после как нейронка сгенерировала эту команду, тебе нужна какая-то вещь, какая-то программа, чтобы это выплатить. Это и есть агент. Он берет сгенерированную инструкцию от нейросети и исполняет ее каким-то образом, результат отдает обратно нейросети. По поводу нефти, кстати.
0: Так, говори.
1: По поводу нефти полнейшая хуйня, потому что нейросети — это, еще раз говорю, дополнялки для текста. Они, несмотря на то, что эффективно заменяют большинство быдла, которое до этого могло закончить школу со справкой и ебланить, получать за это какую-то копеечку, теперь нейросети делают такую же работу эффективнее. Ну, потому что, будем честны, если ты еблан, то копеечка тебе не положена. Это был просто баг в предыдущей системе из-за недостаточного технологического развития. Вот. А остальным людям, которые имеют профессию, которые тем более что-то делают руками, например, традиционно, до сих пор никаких идей, как заменить сантехников или плиточников, так и не придумали. Поэтому я бы не переживал насчет новой нефти. Хуанг, кожаная куртка, просто подороже продают свою жопу, став самым богатым там, одним из самых богатых, по-моему, после Безоса, или он вырывался вперед на первое место, я не помню. Короче, он дохера в деньгах, в успехе, у него желание продолжать этот, поэтому он поднимает хайп и хочет, чтобы у него покупали больше его ускорителей и несли больше денег, и все.
0: Надо сказать, противку за копейки ты можешь накупить уже сейчас. Зайди на Авито и поищи DDR3. DDR5 за копейки никогда не будет, потому что это высокотехнологический процесс, изделие производства, которые стоили дешево. Только потому, что массовые огромные миллиардные продажи. Сейчас все компании осторожны с рисками. Но если вся эта схема с круговой порукой и круговоротом миллиардов денег развалится, они вам просто нарисуют новый полупроводниковый кризис. Uncle Joel и дядя Сяо не хотят прекращать покупать себе яхты.
1: DDR3 не нужен, DDR5 все равно в цене упадет, потому что когда окажется, что контракты, которые нас заключали до 2027, 2028, 2029 года с OpenAI, никто исполнять не захочет из-за отсутствия денег и из-за того, что хайп пройдет, а окажется, что наделали дохера кремния, дохера этих пластин с микросхемами памяти, которые девать некуда. Будут стоять на рынке, продавать пучок этих микросхем за 10 рублей, вот и все.
0: Да, я жаловался не правдоподобность мира. В Kingdom Come есть возможность, но я хочу, чтобы мир вообще вокруг мог поменяться. Я хочу, чтобы у каждого NPC была своя жизнь. А именно нейросети могут с этим помочь. Нет смысла заставлять людей прорабатывать десятки тысяч историй. Ну, грубо говоря, ночек ты хочешь историю, чтобы у тебя вот специальная история для тебя, что вот ты вот мир крутился вокруг тебя, так сказать.
1: Ну, наверное, он хочет просто, чтобы игра генерировалась около рандомно. Знаешь, как в Обливине есть Radiant AI, когда у каждого персонажа есть свой распорядок дня. Видимо, он хочет, чтобы при начале игры у всех персонажей их распорядок дня генерировался правдоподобно, но был случайным. То есть в одной игровой сессии вот эта бабища работает на булочке, в другой она на конюшне.
0: Вот знаешь, пароходы что-то пытались такое реализовать, чтобы мир у них менялся, они хотели РПГшку сделать, но поняли, что они не вывезут, это, стоит овердухуя баксов, и они просто вот то, что вот подготовили свой Клаузиц Engine, под него просто, решили, не пропадать добру, и слепали на этом движке Stellaris. Вот так вот мы имеем игру, единственный хоть какой-то нормальный развивающийся космосим, ой, какой космосим, 4X стратегию. Вот, кстати, насчет 4X стратегии, я вот сейчас заходил в Steam. Ну, грубо говоря, что сейчас, есть вот, популярное. Это вот как раз Stellaris, а потом идет этот Galactic Federation и этот Distance Worlds 2. При этом я в четвертый Galactic Federation не играл, я вот на третий вот остановился, я считаю, дальше это уже стардоки сами дуют из себя хуй пойми что. То есть пытаются продать кал уже по третьему кругу, потому что, по сути, это тот же самый Galactic Federation 2, только туда еще напихнули нейроночек. Они там в каком-то аддоне вот как раз вот это говорили. Вот мы теперь прикрутили поддержку аддонов, у вас, ой, фу, не аддон, а это нейросеть, теперь у вас будет специальный, ивенты, созданные нейросеть специально для вас.
1: Ну, понимаешь, что это просто сбоку присрали так костылем нейросети, типа ивент, типа для вас. Это, ну, дешево и не вызывает вау-эффекта.
0: Ну, я с тобой согласен. Вот у меня вау-эффект вызвал, это вот после вот Галки, это еще третий не вышел Галкирейшн, я тогда еще играл во вторую, и не помню, Stellaris вышел или нет. А нет, до Stellaris. Stellaris еще не вышел, даже вот тогда только пароходы о своей вот этой RPG-шке говорили. Вот. Я сыграл Distant Worlds первый. Он такой же, как Stellaris, то есть real-time стратегия, то есть у тебя не пошагово, а именно у тебя внутриигровое время тикает. Ну, ты его можешь поставить на паузу, либо замедлить, либо ускорить. Так вот, ну, помимо того, что у тебя, галактика живая, то есть у тебя, мало того, что у тебя там эти спрайтовые планетки крутятся вокруг солнышка, там гравитация, хуё-моё, но у тебя твое государство живет, то есть у тебя появляются кораблики, которые вот обслуживают твою империю и там возят ресурсы между планетами, сами строят станции по добыче ресурсов, вот, и тебе за это щекели падают. Если ты при этом, ты это можешь, конечно, если в настройках ты это включишь, ты можешь сам это все регулировать, но я вот что-то так пытался сделать, я обосрался, но при этом мне это очень понравилось в той партии. Вот развиваешься, вот первая 4X-стратегия, которая меня удивила. Вот вторая часть, мне она не нравится. Во-первых, они сделали в 3D, во-вторых, это, я не знаю, они вроде на... там делали на Unreal 4 вроде бы, а может это 5, ну хз. Короче, они перенесли это, во-первых, в 3D, во-вторых, они просто тянут, ну, ничего интересного не привезли, они просто адаптировали просто первую часть в 3D. Ни новых механик, ничего не пытается. Только вот мы вышла новая DLC, мы туда прикрутили две, там, или одну, или две расы. Кушайте, не обляпайтесь.
1: Никогда такого не было, и опять мы сделали здесь тяп-ляп ремейк с какой-то хуйней сбоку прилепленной. Вот кушайте, не обляпайтесь.
0: Ну да, при этом я об этой игре узнал на Лурке. Вот как раз вот это там я находил, типа клоны этот Master of Orion. Как раз там было написано, что это оригинально, там фанат True Hardcore-щики, там, блин, на 100-500 механик. И я когда ее скачал, поставил, ну да, это реально, она очень охуенна. При этом, ну, мой уровень английского тогда был слабее, но слабый. Ну, конечно, можно натыкать, и я вот как раз вот натыкался, что у меня вот этот вот экономика пошла под жопу, это, точнее, не по жопе, а под пизде, потому что я начал самоуправлять вот эту вот автоматизированную стройку, которой занимался гражданский сектор моей страны там местной. При этом, когда накатил русификатор, мне стало уже более понятнее, что я, блядь, натворил. Вот, и проблема вот этой игры, то, что у нее нету, что в первой части, что во второй, они сознательно не хотели и не хотят, чтобы их игру переводили авторы. А то есть им скажет, предлагали... Им много раз предлагали, я вот помню, читал на форуме стратегиями, что им там вот это вот есть русскоязычная команда переводчиков, они вот по космической тематике там делают переводы игр, и они там доделывали этот третью элитку за место это разрабов, доводили ее до ума. Вот, и они предлагали, вот, давайте мы сделаем перевод, официально обратились к ним, вы его просто прикрутите к своей игре, мы за бесплатно сделаем, просто за идею. А разработчик сказал, идите нахуй, я не хочу, чтобы мою игру кто-нибудь, блядь, переводил.
1: Ну да, потому что это как бы потеря рынка, вдруг к нему придет издатель и скажет, давай вот на этом регионе выпускать твою хуйню, а там уже все переведено и все уже наигрались, и денег не заработаешь.
0: Ну слушай, а он издавался там, ну, такого, ну, как сказать, ну, издатель, ну, английский издатель, ну, старый вот, то есть там мелкий старый издатель, вот. Наверное, вот помнишь, вот у нас раньше вот эти были Бука, Кела, вот этот вот весь рассвет.
1: Никита. Вот.
0: Да. Вот, ну вот у нас они большую часть сдохли, а вот, допустим, в Англии какие-нибудь мелкие издатели еще остались. Вот как раз они тогда издавались вот такого издателя.
1: Ну, они же перекупились, продались всяким Electronic Arts, потому что как с ними конкурировать? Electronic Arts и Ubisoft, если ты успешный издатель, все равно за тобой рано или поздно придут.
0: Не, они как раз вот вторую игру, они сами это издают, разрабы, или вроде у того же издателя, надо в Steam посмотреть. Вот, но нет, это не Codemaster и не этот, господи, кто издавал этот, как его? Оверлорд.
1: Ты спросил, сейчас загуглю.
0: Ну, я знаю, что разработчик это Triumph Studios.
1: Double Day.
0: Ну вот.
1: Ой, нет, ну вот. Подожди, это не то, это новел, это какая-то книжка. А, Оверлорд, не Оверлорд. А, ну да.
0: Ну, Оверлорд игра, которая.
1: А, я неправильно расслышал, я Overlord написал. Так, Overlord у нас... это опять навел... А, Codemasters. Нет, Codemasters, да.
0: Вау.
1: Да, Publisher Codemasters, Develop Triumph Studios.
0: Ну ок. Вот у меня вот как раз первый Disney World есть в библиотеке Steam, а вот издатели Code Force. Первую часть, а вот вторую, они вроде сами издавались. Сейчас загуглим. А не, они у того же Code Force издаются. При этом, кстати, разрабы они делали этот, господи, Warhammer Gladius. То есть, при этом вот этот командир-разработчик в это не помешало, блядь, сделать чертов Warhammer Gladius, и он, блин, перейдет на, ну, на овердуху я языков, в том числе на русский.
1: Короче, я только одного не могу понять, а зачем спрашивать разрешение у разработчика переводить его игру или нет. Как бы, если ты не собираешься с ним делить деньги, садись и переводи сам в одно рыло или там с какими-нибудь протоками из конфы и публикуй на трекере. В чем смысл вообще космический?
0: Смысл был в том, чтобы разраб поделился там, как ее переводить. Вот, например, пароходы возьмем, например. Они вот как раз делали гайд, как вот для на других языков, ну, переводить для других языков. И вот как раз на основе этого гайда-то делали перевод на русский, потом на корейский, китайский и так далее.
1: То есть, не обязательно спрашивать у разработчика, можно свои мозги включить и представить,
0: как это. Не, вот, кстати, они в итоге сделали это русификатор. Ну, этот русификатор работает криво, игра вылетает из-за него. Я когда играл лет 10 назад.
1: А чё, у тех, кто русифицировал, тоже вылетает, или это просто разработчик говнюк и сломал работу с новым обновлением?
0: Скорее всего, нет, там не с новым обновлением, там как раз вот эта вот поддержка же кириллицы, она где-то там конфликтует с говнокодом разработчика.
1: Короче, надо качать просто перевод-локализацию вместе с самой игрой, с конкретной версией, с которой она работает, и играть в это, и не мучиться. Кстати, вот, по поводу Игоря, я скинул новость «Магия современных веб-технологий». Энтузиасты реализовали мультиплеер классической Warcraft 3 The Frozen Throne в браузере. Пишут. Чё?
0: Да, я хотел дочитать комментарий, потому что пока нам еще ничего не написали, потом можно как раз и ты будешь потом читать свою новость.
1: Ну, давай.
0: Так. Дядя Федя съел медведя, дядя Федя секс с медведем. Вов прав, самое лучшее, что придумали люди, это космический феодализм, когда есть творение типа герцогов и баронов, а также звездолеты и телепортация. Ну не, Анончик, телепортация как раз убивает всю суть космофеодализма, потому что можно на мгновение ока, блядь, телепортироваться из одного галактики в другую. Вот. Как будто сгенерировать Марченко Светлану так сложно, да. Согласен с тобой, Анончик, при этом меня периодически, когда я имитирую Светку голосом, меня с ним путают. Родичок Риша, приходишь въебать, какой великий город, столицу континента Белокамень, но там два бомжа, один доспехи продает по конским ценам, второй хлам скупает за копейки, и третий еще квесты раздает, хуями деревянными торгуют. Может быть, так и оставались эти города тайны. Например, пусть тебя не будут пускать в сам город, потому что ты бомж, не бомж никто. Но около стен есть пару хитрых торговцев.
1: Ну, блин, вы что, в Москве не были? В Москве тоже люди праздно не шатаются. Все на работе в поте лица бумаги перекладывают. А на улице, да, только полтора торгаша. Вот.
0: Дядя, пропал щенок, серебристого краса, идешь ты в ближайший вокзал, начинается квест с гринного на закупку 10 самой серебряной шаурмы.
1: Да, вот это чернуха, конечно. Не, ну в Silent Hill, кстати, вот нейроночку такую было бы прикольно прикрутить.
0: Ставьте ответ его за свои слова, чтобы через 2 года он продавал DDR5 за 10 рублей мешок.
1: Посмотрим, посмотрим. Я же DDR5 не делаю, я наоборот надеюсь ее купить за 10 рублей пакетик, как чесночок вот, на рынке бабушки продают. Я очень надеюсь, что деньги наконец-таки закончатся, результата от нейросетей нету, OpenAI и Anthropic все работают в глубокий минус до сих пор. Как бы этап рекламы должен рано или поздно пройти, и инвесторы придут спрашивать, ну где наши деньги вообще, хотя бы верните, сколько забрали, а там возвращать-то уже и нечего. И вот тогда вся эта хуйня начнет посыпаться, на государственную поддержку уйдет, и вот эти все микроны, если помните, микрон вообще придушил Crucial бренд своей потребительской памяти ради того, чтобы делать память исключительно по заказу OpenAI. До 2028 или 2029 года у них уже контракты на поставку заключены, и вот они готовы делать исключительно под заказ свою память. И когда это все обломается, куда они пойдут? Бомжевать под мост они не пойдут, пойдут на рынок продавать перепакованный свой кремний для потребительского сегмента, для серверного сегмента обычного, и все. И цены пойдут вниз обязательно.
0: Ну, хз, может быть, просто, блядь, закроют на складу и решат, что, блядь, дешевле нам просто это нахуй уничтожить, чем, блядь, теперь продавать дешевле.
1: Ну, если оно уже сделано, то смысл. Хотя бы по скидону, по акции за полцены это продадут.

0: Давай, читай новости.
1: Итак, команда DOS.Zony Team, реализовавшая прославленную «Герои меча и магии 3» в браузере, представила новый проект – веб-версию легендарной фэнтезийной стратегии Warcraft 3 The Frozen Throne от Blizzard Entertainment. По словам представителя DOS.Zony Team Никиты Аксенова, он же Cartier54, браузерная Warcraft 3 базируется на Warmash Mottengine, открытой реализации игрового движка Blizzard, которая была перенесена на веб-технологии. Сразиться по сети в классическую версию стратегии теперь можно буквально в два клика. И это не какой-то стриминг или трансляция, а самая настоящая магия современных веб-технологий, уверяет Аксенов. На релизе веб-версия Warcraft 3 The Frozen Throne предлагает мультиплеер на 12 игроков и более 150 карт, включая несколько фанатских. В будущем DOS.Zony Team планирует добавлять и другие арены. В ближайших планах классическая Dota All Stars, но предупреждает, что процесс этот долгий. Каждую карту приходится оптимизировать отдельно. Как и другие релизы от DOS.Zony Team, Warcraft 3 The Frozen Throne доступна для игры совершенно бесплатно. Без реклам, баннеров, регистрации, смс и прочей неприкольной фигни от фанатов и для фанатов, цитата. Браузерная Warcraft 3 The Frozen Throne доступна на сайте DOS.Zony на русском и английском. Для первого запуска понадобится ряд игровых файлов. Загрузить их можно по ссылке или через лаунчер, кнопка «Скачать автоматически». Вот теперь Warcraft 3 по сети можно играть без всяких хамачей и прочей хуйни, просто в браузере зайти на страничку, вот, и все, и вас там соберут и запустят карточку, каточку, вот и все. Что, Астролинукс, что ты думаешь, тебя не теребит вот это, не ласкает твои различные места вот эта новость?
0: Ну, хз, я просто вспоминаю то, что вот взять тот же самый Warcraft 2, то есть там я вспоминаю, как можно построить верфь, можно построить стены, а в третьем нельзя этого сделать.
1: Зачем верф, зачем стены, задрот? Тебе Warcraft 3 нужен, чтобы нагибать и набегать, а не стены строить. Ты и так вот дома сидишь в стенах, зачем тебе еще в игре стены?
0: Ну, вообще-то, если ты смотрел, как играют в это мультиплеере, в этот Age of Empires 2, там как раз строят стены, чтобы враг к тебе не приехал.
1: Короче, ничего не знаю. Я, помню, школотроном играл в Warcraft 3 Frozen Throne. До конца кампанию не прошел, но мне это нравилось. Но это был аутизм, то есть надо было часами сидеть в это задротить. И если есть сейчас возможность вот такая вот просто собраться и покатать одну карту единственную, почему бы и нет? Раньше я пробовал пердолика решение, пердолика игру, забыл, как она на Linux в репозиториях называется, вот, которая на шестигранниках тоже как Warcraft, только она пошаговая. Warcraft 3 все-таки RTS, вот, без шагов, а там она была пошаговая, и, в принципе, по сети я с этим рубился нормально. Там была необходимость прокинуть порты или хамачи тоже, но тем не менее. А сейчас просто то же самое, только нормальный Warcraft и удобство прямо через браузер без хамачи.
0: Ты про Heroes of Westnot или какую?
1: Да-да-да, Heroes of Westnot, да-да-да, вот эту сразу.
0: Heroes of Westnot — это просто, блин, что-то среднее между King's Bounty и героями.
1: Не знаю, не разбираюсь, у меня был компьютер под управлением Ubuntu 9.04, мне нужно было играть во что-то Warcraft подобное, я выживал как мог.
0: Там нет еще Warcraft-то! Warcraft — это реал-тайм стратегия, а Battle of Westnot — это же...

0: Блин, ёбаный этот, TimeBasics 3G.
1: Да, пошаговая. Сначала ходишь ты, куда-то перемещаешь юнит, а потом ходит твой соперник. Блять, и что ты придираешься? Тебе говорю, что было, то и играл.
0: Извращенец. Давно же было уже, был Warcraft 3 в браузере, там только там надо было подгружать свою лицензионную и проприетарную DLL.
1: Вот не знал.
0: Тут...
1: Не знал. В чем тогда смысл, что они тогда это делали, зачем, если уже было? Наверное, там были какие-то оговорки и что-то еще.
0: Может быть, как раз, чтобы любой мог играть, а не этот, блин, а не подгружать свою игрушку или этот кодик из коробки с диском.
1: Нет, в этом варианте, который сейчас вот мы зачитали новость, там тоже нужно подгружать оригинальные ассеты, текстурки. Про DLL ничего не написано. И DLL меня очень сильно, например, смущает. А что если у меня Linux на компьютере? И что с этой DLL даже в браузере делать? На винде, понятно, можно установить какой-нибудь условный плагин для браузера, а-ля Serverlite или Flash, и он там DLL-ку подгрузит и что-нибудь с ней сделает внятное, запустит игру в оконном режиме, которая будет в браузере вот запускаться. А на Linux чего?
0: От фанатов для фанатов, понятно, через пару недель пройдет иск за авторские, хотя в этой стране уже всем похуй.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что в этой стране всем похуй, поэтому даже если прилетит, оно не коммерческое, хостится у них на сайте, типа, что они сделают, в спортлото пожалуются только и все.
0: Я тут зашел, браузер открыл, а там это гифка с котенком, который залез в банку в этот, просто в пустую банку. И оттуда смотрит на всех.
1: А где твоя внимание, блядь? Она уже забилась в угол, чтобы ты с банкой к ней не подкрался.
0: Где-то лежит рядом и спит.
1: И не боится, смотри-ка.
0: Да и пофиг.

0: Из других новостей кибертрук в Казахстане. Вот. Видел, слышал?
1: Кто летающий в Казахстане?
0: Кибертрук. Машина такая угловатая. Знаешь, как дети рисуют в детском садике машину такую треугольную? Кибертрук вот есть такой.
1: А, Кибертрак.
0: Да.
1: Космодесант на стены от летающей бараки. Нанончик, ну это же в Старкрафте. Играли ли вы в Warlords 2? Нет, Анончик не играл. Хотя я знаю, что серия Warlords где-то за ним 4 или 5 частей вышла. Ну и также тут Анончик издевается над Фагитом, что он выписался из расписания.
0: Ну, чё вы издеваетесь? Человек, наверное, плана на вечер. Вообще, по поводу Игоря, ну, Игоря-то давно нету, Игорь тонет и все такое. А может быть, типа, какие-нибудь браузерные есть параши? Потому что, смотри, например, вот есть Stardew Valley, хорошо. Это технически компьютерная игра, но сам автор признался, что делал ее в качестве пет-проекта для резюме, и сама по себе игра достаточно простая, там игровых механик достаточно мало. А цикл игровой тоже достаточно простой и понятный. Посадил семечко, поливал, выкопал, продал за шекель и повторил. А плюс по ходу есть бонусы типа автополивалки, каких-нибудь удобрений и прочих автоматизаций, которые этот цикл немножечко меняют, но все равно цикл остается тот же самый. А плюс механика непонятная, там женить бы, выход замуж за кого-нибудь, который абсолютно сбоку необязательная. И механика копания в пещере за минералами, которые тоже можно продать либо переплавить. Короче, игра уровня браузерной параши в ВКонтакте на флешплеере, как бы ни о чем на игра. А знаешь, как приятно в нее играть? Насколько аутисту, который любит сидеть, задрачивать одну и ту же хуйню часами, вот насколько ему кайфово впасть в этот цикл и заниматься такой деятельностью. Как бы, почему не делают больше игр, где есть явно простой цикл, который не претендует на какую-то уникальность, на какой-то высокий полет мысли, где можно просто задротить и сидеть часами?
1: Ну, вот знаешь, вот когда вышел, я увидел этот, господи, трейлер этой игры, геймплей, трейлер шестых героев, я приохуел. Там, блядь, по сути, там и сделано то, что было реализовано в стратежке, вот, браузерной в Майле. Вот, у них была отдельная страничка не для вот этих типа веселых ферм, а именно для всех этих многопользовательских игр. То есть там, где был Perfect World, ввел потом на страничку сайта на Лолоды, вот там был как раз, это я помню прекрасно, это был год 10-й. У меня тогда новый комплюхтер, и у меня игр не было, и вот как раз для себя, ну, точнее, еще не поставил игр, я для себя открывал вот прекрасный мир браузерных игр. Вот, и когда я это увидел, там реально повторялось та же самая механика сражения, вот, то есть тебе стоит герой, там машет мечом, у тебя не вот как в пятых героях, у тебя герой прискакивает и ебашит непися. А именно он машет мечом и типа непись получает ударом. И все. Так вот сейчас в шестых, седьмых героях, вот Олден Эра, блядь. Вот, кстати, Олден Эра, я вот говорил на стриме, и вот повторюсь сейчас, это, блин, реально вот реализовано вот это та вот стратегии, которую сейчас говорю. Я вот забыл за давность лет ее название, ее сейчас на Майле нету. Ну, может быть, конечно, в веб-архиве она осталась, там название, но сейчас я ее не видел, ну, где-то, наверное, с 2012 года. Хотя у меня был аккаунт,
0: вообще.
1: там я развивался. А при этом там, чтобы там развиться до последних уровней, то есть там построить Капитолий, там нужно было ебать как задонать, либо нужно там туда время свое очень-очень дохуя влить. Поэтому я и забросил нахуй мне симулятор этого проебывания времени, когда я могу поставить пятый герой и сам, блядь, построить Капитолий за полчаса. Ну ладно, за 15 минут.
0: Ну, подожди, Капитолий за полчаса — это неинтересно, нету вознаграждения, в мозгу не образуется. Если бы ты Капитолий строил 30 дней и каждый день заебывался, то прикинь, как бы ты кайфанул, когда он достроился.
1: Ну, хз, я тогда был подростком, и вот у меня в голове не стыковалось, нахуя, блядь, мне тратить 30 дней, когда я могу это получить, ну, прям сейчас.
0: Короче, не знаю, но ты подал вот интересную идею. Вот сейчас же нейросети на видеокартах умеют дорисовывать промежуточные кадры. А что, если взять какую-нибудь игрушку с абсолютно всратой анимацией, когда персонаж один стоит рядом с другим и махает мечом в воздухе, не попадая по персонажу, но якобы нанося ему урон? Можно ли будет вот на видеокартах будущего дорисовывать, перерисовывать эти кадры, чтобы махания мечом были анатомически корректные по частям тела противника, чтобы было прям видно касание, видно было там брызги крови. Вот, короче, вся эта игровая индустрия шейдеров и визуальных эффектов и моделинга стала не нужна просто нахер.
1: Нам написали, все хуйня, есть Helldivers. Ну, анонч, Helldivers, блин, это ж... Что, это, блядь, ебаный тебе аналог Battlefield'а.
0: Battlefield под пивко тоже хорошо идет, я слышал.
1: Ну, вот именно. Только у тебя космический, блядь, Battlefield с плащами. И там сейчас же коллапс с Вархаммером пошел. То есть там костюмчик этого Space Marine ты себе можешь купить или выбить, не знаю.
0: Слушай, я не знаю, что значит все эти слова по отдельности, но вместе коллапса Вархаммера костюмчика, который можно на себя напялить, и космическая хуйня Battlefield под пивко, слушай, звучит бомбезная игра.
1: Ну, хз, это опять пошла вкусовщина, будем честны.
0: Вот, к нам пришел Тесплеер. Тесплеер, ты в какие игры играл и планируешь играть? Чего у тебя вообще по играм?
2: Привет, прочерк. Я как-то лень играть, поэтому я не знаю, во что планирую играть. Может быть, когда-нибудь я хотя бы первую мафию пройду, которая у меня уже пару-тройку лет стоит, и, по-моему, там еще HD-текстуры. Короче, не знаю. Лень мне. Увы.
1: Ты оригинальную или который ремейк?
2: Мафия первая оригинальная. Не ремейк, не этот. Нет. Не HD, это нынешняя. Та. Нулевых годов.
1: Вот у нас спрашивают, что за игра? Ну, Анончик, я, наверное, имел в виду, когда вот это вот рассказал про браузерную игру. А я говорю, я честно, я не помню. Вот, блин, вспомнил, я бы сказал.

0: Все устали, все наговорились, наверное. Короче, что на следующей неделе будем делать? Рассказывайте, какие у вас планы, что будете вообще.
1: Я тут отвалился, ходил за сообщением. Вот задротинг и дает ссылочку на itch. Скричи-скрачи.

0: Кстати, 2026 год — это год GTA 6. Вот, вы вообще планируете или в жопу этот GTA 6?
1: Да в жопу GTA 6, там, блин, я не, после ухода до братьев Хаузеров это будет реально хуета на уровне этого, блядь, мультиплеерной GTA-шки.
0: Не, ну мультиплеерная GTA-шка и нужна, они делают преднамеренно, у них мультиплеерная GTA-шка зарабатывает деньги, но там же будет карлица, латиница толстая с попой, вот, за нее можно будет играть, смотреть на попу.
1: Ну, не знаю. Было бы лучше спокойно, если бы они дали возможность, вот как в Saints Row, своего собственного персонажа создать. То есть отойти от предгенерированного персонажа, а просто дать возможность самому сделать. Вот как они вот въебашили редакторе для пятой GTA, для этого, для Red Redemption 2. Вот, то есть ты сначала ставишь родителей, а потом уже на основании родителей генерируешь все персонажа.
2: Генерировать своего персонажа — это неинтересно. Это дополнительная работа.
1: Ну вот зато типа честно, типа ты не придумал, не сделал идеальным, а сделал нас, тебе все рандом сделал. То есть, ну, ты сделал родителей, да, молодец. А вот кушай, что у тебя получилось в итоге. И не обляпайся.
0: Как в Симсах, да, короче, был родитель красавчик, а у них ребенок родился, смотришь, а там вообще череп вмятый, все плохо.
1: Ну, типа такого. Ну, только у тебя в Симсах-то вот сейчас, вот, допустим, третью часть тебе скажу. А, там же ты не настраиваешь, там, то есть у тебя просто набор ассетов из тебя, а не просто из комбинации либо первого, либо второго ассета. У тебя там, грубо говоря, узкоглазый ребенок не родится.
0: То есть они пофиксили генерацию. Раньше они пытались имитировать ДНК родителей, то есть там вот когда создаешь персонаж, там можно было поднимать брови, щеки уменьшать, увеличивать череп по-разному делать, нос, все это настраивалось, все это зашивалось в какую-то псевдо-ДНК, которая случайным образом собиралась из родителей, и таким получался ребеночек. Видимо, теперь решили захардкодить полсотни вариантов и выбирать из них.
1: Ну да. Ну то есть ты можешь настраивать щеки, там нос, у тебя есть там предоси, то есть у тебя там какой-то нос, ты его можешь потом его доработать. Или форма глаз, ты его можешь сам доработать дальше в настройках. А вот как в Китае, в корейских или китайских играх, где там, блядь, сидишь часами, блядь, настраиваешь внешность своего персонажа, а нет, там такого нету, слава тебе, Господи. Это я, блядь, сидел вот сколько, полчаса в этот, Господи, как этот хуйня от Крафтона, убийца Симпса называется.
0: Там есть Paral Rivius и корейская еще забыл.
1: Блин, я ее хотел обозвать мисс Сайд, но это не то.
0: Да, у нас приступ деменции.
1: Вот написали, она же будет требовать 11 окно, а там ТБВ, Секурбуд и ХЗ, что еще? Инзой, спасибо.
0: Чё, деменция Сикурбут, что?
1: Про GTA, она же будет требовать 11 окно, там ТБВ, Секурбуд и ХЗ, что еще? Ну, анончик, вот я вот сейчас, у меня 11 окно, ну, блядь, грубо говоря, сейчас у меня там ничего вот этого там пугали, вот будет стоять аишечка, типа, жрать ресурсы. У меня тут никаких аишечек нету.
3: Не аишечка, а генеративная нейросеть.
0: Microsoft выключает генеративные нейросети и прочие фишечки на территории государства СНГ, там как бы это все отдельно. А вообще, анончик, как здесь, чего, к батюшке сходи в церковь, проповедуйся, какие окна, GTA, ты понимаешь, что Rockstar это GTA, они на окна, может быть, года через там полтора-два выпустят, консоль их выйдет, на консолях, понимаешь?

0: Кстати,
1: звучали резко.
0: Да, вот я вспомнил куртка Дженсен Хуан, который наш миллиардер графическо-ускорятельный и продавающий, делает свой процессор для компьютеров. На выставке какой-то там уже показали первый ноутбук на этом процессоре, но Хуанка, вот мне понравилось, он с журналистом заявил, что его процессоры будут полностью поддерживать технологии там чита и прочие вот эти вот античитерские технологии, которые работают на уровне операционной системы, поэтому мы полностью будем поддерживать все варианты DRM и все варианты этих античитерских защит, чтобы никто не читерил. Поэтому анончик, 11 окна, ТБВ, Secure Boot HZ, что еще, это все детские сказки на самом деле из того, что будет имплементировано в ближайшие лет 5-10. Готовься, вот.
2: У нас тут область, где время назад идет во всех отношениях, так что нам 11 окна и будущие секьюри-буты, и нейросети, аишки, агишки, как бы они ни назывались, нам это все уже немножко по боку. У нас все ловит даже на парковке. Сорян за политику.
0: А какие игры работают под Astra Linux?
3: Не знаю, сам Astra Linux сидит на 11-й шинде.
0: Вот, надо поставить эксперимент. У кого есть видеокарта, установите, пожалуйста, себе на компьютер Astra Linux, запустите Киберпук, отчитайте себя о результатах.
3: Вот, кстати, насчет вот анончик нам вот принес, там я вот сейчас запустил какой-то симулятор мытья мисок. Вот, в Стиме я видел рогалик от создателей этот Исаака, там как раз вот за котиков играешь.
0: Зумеры настолько не хотят работать, что готовы играть в компьютерную игру по мытью мисок, вместо того, чтобы пойти мойщиком посуды, где за то же самое еще и денег дадут.
2: Ну, может, оно и не так уж и плохо. Может быть, если мы обосрались предыдущее поколение с тем, чтобы недостаточно хорошо поменять мир лучшему, то, может, зумеры сам что-то сделают. Так что, если мы их там подкалывают, что зумеры там не умеют пользоваться выдвижными лестницами или рохлями, то это не значит, что мы прям зубы на них точим. Это мы их просто подкалываем. Так что, зумеры, если вы вдруг, прости господи, слушаете Анон FM, то, пожалуйста, не сильно обижайтесь. Помните, все это не всерьез.
0: Ты тоже видел смешной ВБМ-ку с зумером, который рохлю не мог повернуть, да?
2: Да, да. Я ее еще другану показывал, потому что у нас две рохли есть. Одна небольшая желтая, вот как на ВБМ-ке, а вторая здоровая, на которую мы бухты на справку вешаем, которая, ну, металлическая, чтобы трубы навивные делать. Вот недавно жестко обосрались со спиралкой, одна сука донесла, и потом директор рвал металл, потому что трохи металла зря потратили. Вот, так что для меня это тоже сортов болезненный вопрос. Там типа сказали, что если директора накажут, наверное, имеется в виду владельцы бизнеса, то и директор нас накажет с напарником. И вот два человека в цеху остались. Сорян, запизделся. Да, я видел ту ВВМ-ку. И еще недавно, вот буквально вчера был тред, сам знаешь где, про то, как, знаешь, такая здоровая выдвижная лестница там со специальным механизмом. Вот, тоже типа там 2-3 челика стояли, зумеры, и не могли разобраться с ней. Вот, и понятно, кто-то их втихаря снял и ржал. Я про это тоже хотел вставить 5 копеек.
0: Я видел в ВБМ, где зумер настройки вытаскивал гвозди из ленты для автоматического пистолета гвоздевого.
2: Я тоже это видел. Я тоже прифигел, но с другой стороны, я, если честно, сам пистолет такой в кино только видел, и то случайно.
0: Да, поэтому если наше поколение облажалось с чем-то, то, я уверен, зумеры найдут новый креативный, уникальный способ облажаться. Тоже облажаются.
2: Да, это как в одной книге, ну, билетристики там, которую я читал несколько лет назад. Вот они не сделают таких ошибок, которые сделаем мы. Зато наделают новых. Ну, два челика там говорили между собой.
0: Да, уникальных, креативных, доселе невиданных.
2: Ну, не без того, к сожалению. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И, опять же, Пушкин тоже, по-моему, это сказал. Опыт сын ошибок трудных. Ну, то есть не сказал, а было у него такие строчки. Ой.
0: Ну чё, закругляемся потихоньку.
3: Нам написали, ты зумер обоих бы я!
2: Да я написал.
3: Ну да, но все равно.
0: Всему свое время тоже. Ты уже был зумером, ты уже как бы все, что мог, отзумерил, уступи дорогу молодым. Теперь их очередь сражаться с мусорными баками на улице, не уметь читать время по часам, не уметь охли и работать. Мы уже откринжевали, теперь их очередь.
2: Ничего страшного, у нас зато старческий кринж есть. Мы можем не уметь пользоваться ТикТоком и т.д. Например, у меня Инстаграма нет. На кой черт мне Инстаграм? Вот видосы кое-кто мне присылает временами из Инстаграма. Я не могу их посмотреть, потому что там надо регаться. А нафиг мне Инстаграм регаться? Я туда фоток красивых не выложу. Разве что только кринжовые.
0: Инстаграм нужен женщинам, чтобы показывать накачанные губы, попы и сиськи на фоне Абу-Даби, и в принципе все, больше он как бы цели не имеет.
2: Ну хрен знает, если мужик себе попу накачает, то он тоже может показываться в Инстаграме. Хотя бы.
0: Ну да.
2: Лычик мог бы Инстаграм завести, показывал бы там свою охуительную хату, рассказывал кулстори, выкладывал бы туда, дублировал видосы о том, как он мыл пол и как варил борщ. Ух, бля.
3: Вот тут нам написали. А разве Nvidia не начал продавать свои компы? Он же вроде пытается сейчас выйти на рынок процессоров, не?
0: Они сейчас пытаются выйти как раз на рынок процессоров, чтобы был центральный процессор от Nvidia. До этого они продавали DGX Spark, может быть, ты это имеешь в виду под компом. Это как бы, да, комп, но процессор там вроде не Nvidia-вский стоит, это просто мини-вычислительный модуль, который нейросетки хорошо считает. И все, без претензий на свою цифровую суверенность по процессору.
3: Кто-то нам слушатель написал голос, похож на Сергея, на тест-плеера. Вот, говорит ему комплименты.
0: А что там Сергей? Что там, он Сергей? Байкером стал, чтобы жену вернуть? Или как, какой там прогресс?
3: Давай лучше другого вопроса поставишь. Когда последний раз был Сергей у нас?
0: Может, он это как бы начал жизнь с чистого листа, без радио Анонимус, надел кожаный комплект, купил себе мотоцикл и теперь с женой разъезжает там и не знаю.
3: Тут нам написали. Думаю, собрать домашний мини-пек. Есть все, кроме материнки. Посоветуйте на АМ4 сокет под 1700. Что-нибудь формата мини ATX или макро ATX. Корпус буду брать горизонтальный.
0: Анончик, я тебе ничего не посоветую. Мое личное мнение, что М4 это старое престарелое говно, поэтому открой Авито и отфильтруй по цене и выбирай. И все равно это будет какой-то кал, я не знаю, как бы.
3: Также написали, вот ты тут шутишь про бумеров и зумеров, а у меня до сих пор нет ни сети, ни, прости господи, Телеграма или ТикТока. Чё я делаю не так? Я бумер или ещё хуже? Нанончик, даже у последней бабки внуки купили телефон и научили пользоваться Телеграмом. А сейчас Чумаксом.
0: Нанончик, я думаю, ты просто счастливый человек, которому не надо ни с кем общаться через мессенджер, и ты не находишься под влиянием пропаганды, тебе не нужен мессенджер, чтобы тебе через него заливали через канал какую-то повесточку. Так что ты здоровый, полноценный в этом плане, по крайней мере, человек, в отличие от остальных. Я тебе завидую.
3: Ну вот, кстати, я вот сначала завел соцсети, чтобы общаться с классиками. Потом, блядь, завел всякие мессенджеры, чтобы, блядь, общаться на работе. Сейчас, блядь, я мечтаю все это нахуй удалить.
0: Понимаешь, мессенджер — это технический средство, это инструмент просто. Ты просто совершил ошибку в том, что ты не понял, что одноклассники, что коллеги — это конченые пидорасы, общаться с ними смысла нету, только себе хуже. Поэтому, следовательно, и мессенджер ставить было ошибкой. И звонить им по телефону голосом,
3: разговаривать, когда сказали, что переходим на Чмакс, уже сразу с кнопочным телефоном.
0: Ну, это школьный протест, на самом деле, кого ты обманешь, как бы все понимают, что у тебя все есть, ты не поехавшая 80-летняя бабка, просто свой протест показываешь, ну, тоже, наверное, можно.
3: Во, кстати, насчет протеста. Короче, я вот жаловался, что мне, блядь, ебут мозги, что у меня тут, оказывается, жопа, блядь, оголяется. Вот, я с понедельника вот ходил в брюках с подтяжками. Вот, брюки, они у меня быстро пачкаются, быстро потеют, они не так хорошо держат, как джинсы, сейчас, блядь, ебаное лето, и я в них не могу долго сидеть, они у меня начинают вонять. Я вот в четверг их оставил, ну, пришел, положил стирку, ну, я знал, они не высохнут, поэтому хули, блядь, пошел в джинсах. Прихожу, а мне, блядь, на работе, а хули ты, блядь, в джинсах пришел? У нас тут, блядь, в джинсах не ходят.
0: Летом надо принимать душ каждый день жирным людям просто. Здесь
3: да, я, блядь, прихожу с работы, я принимаю душ. Я на работе просто потею. Я жирный человек. У меня жопа не дышит из-за того, что там я сижу в кресле, кресло с кожи зама. Она, естественно, не дышит. У меня все потеет.
0: Блин, ну это реально, как бы, претензии к работодателю. Тебе надо сходить к врачу с потертостями, прелостями вот в зоне паха, таза, чтобы врач тебе дал заключение, что нахождение в джинсах в кресле из кожзама наносит вред твоему здоровью, и все это с этой бумажкой.
3: Точнее, в брюках. В
0: джинсах я не так сильно кресло, и на нем все хорошо будет сидеть.
3: На попе еще не лопнули.
0: Кто лопнул? Кто лопнул?
3: На попе. Ну, наверное, про брюки. Не, Анончик, у меня вот джинсы, они вот как раз между ног протерлись. Я сдавал в ремонт. Кстати, надо сходить забрать. У меня еще одна пара в ремонте находится.
0: Кстати, чтобы пот не вонял, борная кислота в аптеке, чуть-чуть порошочек нанести на место, где потеет. Потеть все равно будет, а вонять не будет.
3: Ну, слушай, я антиперспирант таскаю в рюкзаке. Я вот сейчас вот в брюках, я, блядь, когда вот, типа, иду в туалет, я, блядь, просто нахрен это себе всю жопу, грубо говоря, всю междуножье нахуй прохожу с этим антиперспирантом. Нихуя не помогает. Я через пару часов опять начинаю чувствовать запах.
0: Хотя... Тебе антиперспирант или дезодорант — это важное отличие?
3: Антиперспирант.
0: Ну ладно тогда. Ну, значит, такой антиперспирант. Есть вариант купить алюмокалевые квасы, просто тупо порошок и его натирать. Не знаю, насколько эффективно, не пробовал. Говорят, что от подмышек помогает, они перестают выделять пот. Насколько это здорово с точки зрения организма, что у тебя потные железы перестают работать, не знаю, но есть.
3: Ну, на подмышках они перестают работать, а вот между ножей нихуя.
0: А у тебя вот за столом, где ты в банке сидишь, у тебя видно твои ноги из-под стола высоко или нет?
3: Нет, не видно.
0: Если ты между ног себе вентилятор не поставишь.
3: Не, иногда бывает, что в этом помещении-то прохладно, когда кондёр работает, то есть мне незачем вентилятор, и я не так сильно потею. Я просто, блядь, потею из-за того, что жопа не может нормально дышать из-за кожзама. И вот как раз Как раз на Манончике советуют мне купить этот накидочку.
0: Куда какую накидочку?
3: Ну, типа это, в жопу, чтобы на ней сидеть.
0: Ну, тоже вариант, но накидочка тоже будет тепло создавать. Я зимой сижу на пледике, у меня есть плед лишний, я его накидываю на компьютерное кресло и сажусь там в труханах, чтобы теплее сиделось. А сидится теплее, подтверждаю. А тебе от себя могу порекомендовать купить тоненькие летние льняные штанишки на рынок. Сходи на картонку постой, купи самые дешевые. Они обязательно должны быть изо льна, и они должны быть тонкие. Если ты жирный, они протрутся очень быстро, быстрее, чем джинсы, но если ты будешь в них тупо сидеть в офисе и не ходить по городу, я думаю, тебе этого на сезон хватит.
3: Не, просто надо купить еще пару брючек. Вот. Но у меня проблема этих брюк, то что если я покупаю новые, мне их нужно носить опять, блядь, только на пошив. Потому что они для меня длинные.
0: Ты ж подтяжки купил.
3: А не в этом дело. Они, грубо говоря, ну, они очень длинные. Они у меня, блядь, грубо говоря, можно до пальцев доходить.
0: Офига себе, жердяй. Ну, да,
3: нет, либо я для пальцев именно по длине, а не в ширину. Именно они очень длинные, их нужно укорачивать.
0: Ну да, я так и понимаю, просто их берут на людей высоких, которые в полноту такую, как у тебя.
3: Ну, слушай, я высокий человек, я жирный человек одновременно. Вот, у меня разные есть штаны, этой модель, просто у меня есть, когда я был пожирнее и похудее, вот как раз вот самые маленькие, я в них еще не лазю, у меня жопу уже нормально закрывает. А у меня вот, когда вот это вот колено переходит в бедро, вот она у меня еще тут жирная. Я еще вот в эти брюки еще не могу влезть.
0: Короче, все это понятно, все это очевидно. Проблемы не вижу. Купи себе льняные тоненькие штанишки, которые летом продуваются, прям так хорошо в них, свободно. Сидеть в кожзаме в них будет тоже относительно лучше, но еще раз, даже если ты просто тупо в труханах голыми ляжками сядешь на кожзам, я тебе подтверждаю, будет потеть. А поэтому все равно потеть ты будешь, но, по крайней мере, встанешь, пропердешься до там сейфа или до ксерокса, станет лучше все. Продуется сразу и не так сильно все будет. По поводу того, что надо будет их укорачивать, да, можешь отнести, можешь дома их укоротить, подвернуть внутрь штанину и несколькими стежками подшить, справишься сам или мамку попросишь. Дело на 10 минут.
3: Кстати, работу и личную жизнь нужно жестко разделять. На работе я без вопросов пользуюсь рабочими чатами, мессенджерами. Становится пользу там глупо. Но по окончании рабочего дня я просто это выключаю до следующего утра. Вот, блядь, кстати, анончик. Я же рассказывал тут в этой конфе. Но не вам. Или вам я уже тоже рассказывал, я не помню точно. Короче, вот когда я последний раз болел, у нас что-то там, блядь, по операционке изменилось, я прихожу там, вот спрашиваю, а мне, блядь, разговариваю, мне, блядь, начальница говорит, типа, я должен, блядь, быть круглосуточно в ебаном чате, я говорю, схуяль, я, блядь, на больничном, схуяль, я, блядь, вашу парашу должен читать. Ты же, блядь, сука, работаешь, неважно, дома, в отпуске или на больничном, ты все равно должен читать этот чат. Мы государственный банк.
0: Так, короче, я не знаю, у всех или нет, но у меня тоже мамка любила кривляться голосом. Ты сейчас прям вот у меня вызвал флешбеки.
2: Это же раньше был паспорт такое было, что мамка голос имитирует ваш разговор, пересказывает, и все твои реплики искажает, и как минимум голос искажает твой, а как максимум искажает еще и смысл того, что ты говорил.
0: Шок, Астра Линукс — это тот персонаж из Бугурт Пасты на Сосаче.
3: Какое имя, да?
0: Мамка, которая пересказывает, кривляется и искажает.
3: Ну слушай, я вот в моем случае я просто передразниваю.
0: Да, ну, слушай, все эти понты государственные, все остальное, наматывай на ус, используй против нее. Я бы так вот ее начал троллить, типа, задерживаешься на работе, как так? Мы на работе не задерживаемся, мы государственная организация, мы положено вовремя закрываться, все, я, короче, встал, ухожу, до свидания, всех люблю, и все, порядок и закон.
3: Ну вот, я вот когда с меня сняли эту должностную, что кассу не закрываю, сказал, все, я вам, блядь, отконтролировал операцию, все, чао, какао, до завтра или до понедельника.
0: Да, и во всем так. Мы государственная организация. Просто вот эти доебы можно также и начальству. Например, температура. Вот тебе там жарко, холодно, неважно. Говоришь, у нас государственная организация, положено, значит, столько-то по санпину температура в рабочем помещении. Вот я настолько это настраиваю, не ебет. Я тебе уже предлагал вызвать трудинспекцию, зафиксировать там отклонение от температуры. Особенно вот летом, когда будет жара, я тебе очень советую это сделать. Чтобы они не борзели, потому что во время жары 100% будет превышение допустимой температуры, и их выебут.
3: Нам тут говорят, что уже 22:07, когда Анончик написал сообщение. Хули вы тут пиздить пошли нахуй? Ну, Анончик, фаги-то нету. Можем попиздить свое удовольствие.
2: Фагита
0: Да,
2: так
0: хотим и
2: круглые сутки
0: пиздим.
2: стримит. Уже миллион стримов. Наверное, никто тут таким гиперпроизводительным не был, как он последние несколько недель.
3: Ну слушай, когда я был безработный, я тоже был гиперактивным в плане стриминга.
2: Ты-то работу нашел, и даже если сегодня ее потеряешь, то завтра, послезавтра снова хоть что-то да найдешь. Ну ты понял, да?

0: Предлагает переходить на килл. Ну, Антончик, у меня написано, мужчинам дополнительно не дозволяется носить килл. Только casual одежду. При этом, кстати, блять, вот как раз продолжаю тему вот моего вчерашнего приключения. У меня, блять, была ебаная регменша, когда она у меня, я ее, блять, просто ненавижу. Я, блять, ее ненавижу, аж что кушать не могу, реально, блять. У меня вот от мысли, что я, блядь, сейчас пойду пожру, я вот если потом буду говорить, и я, блядь, меня просто нахуй, блядь, вворачивало. Я просто, блядь, боялся, что я нахуй, блядь, рвотный позыв. Не, я не буду на нее доблевать, но...
1: Блин, ты представлял ее куда-нибудь в голову? Вкусную
2: яму вот советую,
3: потрачу зря. Можешь быть главный представить свою аудиторию?
0: Блять, слушай, это, блядь, не только этот собьет всю эрекцию, но, блядь, еще может психическую травму оставить.
1: Слушай, проблевался заранее, тогда есть, можешь спокойно.
0: Зачем ты мне косплеить мою кошку?
1: Кошка-то мудрая, оказывается.
0: Ну да, она проблевалась, потом пошла еще пожрала. Потом и снова проблевалась. Так вот, она сказала, а шо ты, блядь, в джинсах? Я говорю, у меня штаны-то в стирке. А ты чё, если ты джинсы испачкаешь, ты чё, завтра придёшь в этих, в трусах? Я думаю, блядь, женщина, я завтра вообще не работаю.
1: Я вообще для родной компании все свободно, даже трусы сниму.
0: Вот. Мне тут вчера предложили сказать, что я трусы не дошу ответить.
1: Тоже можно. Нет, это пиздёж, она по камерам видела, что трусы ты носишь, это вранье.
0: Ну вот, и как раз, скорее всего, доёб из-за моих штанов, скорее всего, она ебала мозги моей управляющей, управляющая ебала мне. А, кстати, блять, это пизда, вот, про эти, про лосы, типа, а чё они у тебя так выглядят, а, типа, нужно это, чтобы клиент их подписывал, типа, их можно легко поделать, я говорю, а нахуя мне это делать, если я, блядь, сижу под камерами? А мне чё, блядь, есть время их смотреть? Охуительная логика. Если ты, блядь, смотришь, высматриваешь мою жопу, есть время. А высматривать, когда это рисуют лосы сотрудники, нету. Это, блядь, что за нах?
1: Не, ну какое мое дело до того, как ты распоряжаешься своим временем? Надо будет, смотри, камеры не надо, не смотри. Это не мои проблемы. Я делаю свою работу, мне насрать и все.
0: Так, надо написать, что у нас чатик отвалился на трансляции. Я чатик переподключил. Не мог потребовать оплату за 24/7. Ну вот, кстати, да, можно было ответить, мне не платят за то, что я, блядь, читаю этот ебаный ваш чат.
1: Вы что, у нас государственная компания, у нас великий банк, большая честь работать. Ты что, еще оплату хочешь? Ты что, обнаглел?
0: Вот, тут, кстати, Анучик написал, мы государственный банк, окей, доставайте трудовой договор или контракт, где там не нормативировано на рабочий день, нету? Ну, я готов пойти вам на встречу, заключить доп. Соглашение с всеми плюшками по ТК, доплата, цепной, выходной, что там еще. Вот, Анучик.
1: Ну, есть,
0: говори.
1: Да, да, да. Есть один нюанс, как говорится, Astra Linux ненормированный рабочий день, насколько я знаю.
0: Воистину, у нас ненормировано, потому что у нас отделение работает 6 дней, а не 5-дневку. То есть у нас ёбаные плавающие выходные, из-за этого мы отрабатываем часы. Ну, то есть, допустим, ну, исходя из того, что если бы работник работал пятидневку. Ну, то есть, сколько рабочих будних дней, ну, вот, исходя по трудовому законодательству, вот столько часов закладывается. Я вот столько часов я должен отработать. Вот, когда у меня вот сейчас раньше была и теперь снова пятидневка, я вот отрабатываю вот пятидневку. Когда у меня было 2-2, ну, у меня часы все равно считались по пятидневке. Нам написали, что вы на работе задерживались, знаешь, моя тупая пизда, которая является управляющей, легко может задержаться на работе. И это, блядь, проблема, если ты, блядь, должностное лицо, и ты сегодня, блядь, закрываешь. И тебе, блядь, нужно ехать несколько километров.
1: Ну вот это да, что у тебя, кстати, по поискам, какие новости, что-нибудь поближе добираться не нашло?
0: Нет, ничего ближе, к сожалению, нет. Все начинается за МКАДом.
1: А если заложить аренду в новой местности, в стоимость там по зарплатам как-нибудь, есть вариантики или тоже глухо?
0: Вся зарплата на аренду. И вот.
1: Ну а сейчас типа не все зарплаты, сейчас-то как?
0: Ну сейчас не вся зарплата.
1: Ты ж тем более с мамкой живешь, она подкинет.
0: Так за хату я плачу. И жрать-то тоже за мои деньги покупается.
1: Так, а мамка зачем?
0: Ну, она сама спрашивает, зачем мне я должна. Вот как ты жил бы без меня, я говорю, не знаю. Ну, я тут за все плачу, пожалуйста, постирайте одежду.
1: Ну ладно, ну тогда да, тогда фигово. Ну блин, все равно смотри варианты какие-нибудь, даже если аренда там стоит каких-то денег, а вдруг там рядом будет зарплата в 2 раза больше, тогда как бы ночью.
0: Ну слушай, вот даже если зарплата 2 раза больше, это одно дело. Если, ну, естественно, можем переехать, но вот даже вот, допустим, вот сейчас в Сбере оклад 95. Даже вот в моей вот в райцентре, где я живу, там все равно вот, Сбер все равно платит 95. Ебаный оклад.
1: Так, то есть Сбер платит 85, на руки 80, если приехать внутрь МКАДа хоть какую-нибудь однушку побитую за 50 снимать, 30 останется на руки.
0: Ну да. Но я уже снимаю побитую двушку и при этом ниже рынка.
1: Ну, кстати, не знаю, советуйте все-таки на Циане поглядывать этот самый рынок и в разных округах Москвы, как бы не факт, что ты прям такую хорошую сделку себе нашел. Может быть, и лучше что-то будет. Самое главное – это выбраться из подмосковных пердей во внутримкадовые. Там больше вариантов, и ехать ближе, и вакансий обычно больше.
0: Ну, слушай, я вот 2 года куковал внутри МКАДа, я работу не нашел. Стоило, блядь, уехать за МКАД, как сразу работу начал искать.
1: Это не связанные события никак.
0: А вообще, я вот, кстати, вот тут у нас в начале стрима сушутили про товарища майора, вот, и вот у меня как раз мой батенька пытается похлопотать, чтобы меня вот взяли в товарища майора, точнее в дознаватель, в ментовку.
3: Ну что, хорошая, стабильная работа, никто тебя даже увольнять не будет. Я слышал, там дефицит кадров, то есть можно делать по минимуму, оклад все равно заплатят, выебать и как-то там что-то еще сделать не получится, это госуха, там все под контролем.
0: Не-не-не, это вот как раз проблема ментов, и я тебе рассказывал, это то, что там ебаная палочная система. То есть у тебя есть ебаный план по посадкам, по заведению статьи, и ты, блядь, его должен выполнять. Не выполняешь, срываешь план начальству ебут тебе голову. Тот же самый банк, только тебе, блядь, продавать не надо.
3: Ну, видишь, подавать не надо, а то, что начальство, ну, в следующий раз план попроще тебе составит. Еще раз, нехватка кадров, там никто не будет как в банке выебываться, потому что в банке всегда есть очередь из тупой пизды, которая больше никуда не годится, кроме как сидеть в банке. А там все-таки надо вот иногда жопу поднимать и что-то делать.
0: Ну вот, кстати, я вот свою регменш, которая до меня вот доебалась, я вот она, типа, нахуя ты мне нужен, я сказал, блядь, а кто я, если не я? Кто, блядь, приходит, этот парашу, блядь, открывает, блядь, работает, нахуй. Вы, блядь, видите очередь из тупых пёзд за окном? Я не вижу.
3: Ну, тоже. Ну, не иронично, как бы это можно использовать против руководства в любой практически компании, только если ты прям не какой-то суперспец, который может это парировать тем, что, типа, да, там очередь есть, но они все хуёвее меня.
0: Ну вот, слушай, в моем случае я, блядь, готовый нахуй специалист, который, блядь, всю эту парашу знает. То есть мне, блядь, уже обученный, мне не нужно обучать. При этом это было в феврале, блядь, ебаный хуйхантер завален в банк-сфере, блядь, вакансии моего ебаного банка был.
3: Да, наверное, сейчас есть. Я не думаю, что с таким банком что-то произойдет за такой короткий срок.
0: Не, они там периодически, в любых банках там они периодически там кто-то сваливает, кто-то, блядь, не выдерживает, вот это все там заваливается. Просто нужно период попасть. Ну, я и они типа, а ты что, без тебя банк что, не будет работать? Ну, будет. Но хули, блядь, вам нужно будет тратить 3 месяца на обучение, а этот уже готовый. Ну, короче, ну, она помягче, конечно, стала со мной общаться, типа, ну, ты это, так, ну, не думай, конечно, о себе. Ну, короче, тоже анончики надо руководству показывать зубы. Вот.
3: Пиздец, руководство какие-то две селедки, которые флюородросили, сосали жопы, им дали капельку власти записать свои претензии, нахмурив бровки на лист бумаги и передать высшему начальству, блядь, пиздец, ты их прям начальником считаешь. Просто, знаешь, как девочки в классе были, в школе, если помнишь, которые там журнал носили или что-то еще, это такая же просто девочка носит журнал, реальной власти у нее нету, реально ее мнение никого вообще, блядь, не ебет, она здесь просто, чтобы создавать видимость, что все под контролем, реально.
0: Блять, слушай, прочерк. У девочки журнал власть нихуя не было. У этой их пёс, блядь, есть власть. Потому что одна пизда, блядь, управляет, то есть составляет твой рабочий график. То есть все твои повседневные рабочие процессы с ней завязаны. Вторая, блядь, тупая пизда является ее начальницей.
3: И у обоих тупых пёс нету власти тебя уволить. И тебя могут просто рекомендовать к увольнению отделу кадров по такой-то там причине, и все. А кроме этого, они могут просто сидеть и терпеть тебя, и все.
0: Ну вот, я как раз я уже сказал, вот, когда я вышел с больничного, я сказал, типа, вот там начали наезжать, я говорю, блядь, мне уже насрать, мне пофиг, что хотите, то делайте. Типа, а у тебя там будет аттестация, говорю, ну и что? Нет, что с этого? Надо, проводите. А мне это надо. Я говорю, хуево.

0: не знаю, но, наверное, каждый, кто побывал в таком, блядь, коллективе, он научится показывать зубы. Особенно с начальством долбоебов.
1: Ну а зачем нужен неконфликтное комнатное растение, мальчик с пальчика? Как бы вся жизнь это про конфликт, то, что у кого-то отобрать, чтобы у тебя было, у кого-то другого не было. Нормально. Наоборот, конфликтные люди, самые топовые, самые бизнесмены на деньгах, при хороших таких женщинах сисястых, симпатичных, потому что они конфликтные, они это все отобрали у кого-то, теперь этого нет, а у них есть. Поэтому учись, наматывай на уши.
0: Слушай, мой батенька конфликтный человек, да что-то он, блядь, не разъезжает на 600-м Мерседесе.
1: Потому что конфликт надо применять правильно, а не сидеть вот сраться на кухне.

0: Не, я вот, понимаешь, я вот, грубо говоря, у меня вот юридические мозги, я, блядь, просто понимаю, что я обмениваю свой труд на зарплату. И
1: Ты
0: если
1: что-то,
0: я, блядь,
1: блядь, честь
0: заставляю тебя
1: работать в
0: делать
1: нашей
0: что-то...
1: компании, ты как так, почему ты так потребительски, транзакционно относишься к нашей великой миссии?
0: А мне что-то написано в моем трудовом договоре или в должностной инструкции, что я должен относиться как-то по-другому к вашей говнокомпании?
1: И что ты, что тут трудовой договор? Да при чем здесь трудовой договор, его никто не читает. Это у нас великая миссия, это часть нашей миссии, ты должен внести гордо флаг нашей компании вперед в великое будущее, помогать вот отверженно всем тут давай.
0: Это немножко не так пародируешь управляющий. Ты, блядь, должностное лицо, у тебя 100-500 бумажек подписано, мы все, блядь, кто приходил сюда трудоустраиваться, мы это все подписывали. Ты это должен делать. Ты за это подписывался. Блядь. Я знаю, что я подписывал. Я подписывал должностную инструкцию, я подписывал инструкцию техники безопасности, я подписывал трудовой договор, и я подписывал согласие с этим, с тем, что я не буду заниматься это конфликтами интересов. Все, блядь. Все остальное на меня вешают пидорас в приказном порядке. И типа я
1: Ну,
0: это
1: в
0: за
1: таком
0: все это
1: случае можно
0: потом...
1: сказать, типа, давайте в суде проверим, подписывал я это или нет. Типа, давайте вы меня тут уволите по статье за неисполнение моих должностных обязанностей, а через суд я попробую восстановиться с выплатой всех окладов за вынужденный простой и посмотрим, будешь ли ты тут дальше сидеть и управлять этим отделением.
0: Представь себе основателем банка. Хотелось бы ты, чтобы твои работники светили жопу, им соблюдали твои хотелки, что ты что, левак краснопьерый? Не, Анончик, основатель банка это ёбаные, блядь, гуйсударство. Гуйсударство, блядь, срать хотело. На хотелки всех. Это, блядь, просто отдано в кормление кому надо человеку. Банк. Ему тоже насрать на все, блядь, как он, блядь, будет видеть это. Его работники, чем они, блядь, будут заниматься, лишь бы щекели падали ему на его счет на Каймановых островах.
1: Да и вообще, как бы, если светить жопы не запрещено, то как бы и можно светить, а если не нравится, вон за забором очередь желающих в твоем охуительном банке работать, либо, ну, что, этот основатель банка сам сядет и будет операционистом? Да нет, конечно, поэтому его дело либо потерпеть светящуюся жопу, либо сидеть сосать пенис.

0: Пчелка от Пьянчикова, единственное государство, с трудовыми договорами. Это что за пиздец?
1: А в чем минус трудового договора? Я это считаю огромным плюсом не работать в черную, иметь отпуск, иметь больничный и иметь защиту от кабанчика, который тебя по любой прихоти может пидорнуть.
0: Не, я немножко другого поставлю форму. Анончик, смотри, исторически, кроме рабовладения, у тебя договор был. Даже ты, если ты крестьянин, твой предок, блядь, заключил договор, что он будет ебашить на поле помещика, давать 1/10 часть своего урожая и дарить цветочки по церковным праздникам. Замена защиту. Мы живем в правовом поле, мы живем в ебаной цивилизации. Без договора никуда. Хочешь без договоров, это тебе нужно ебашить в ебаный это строительство анкапа.
1: Без договора ты просто повъебываешь на кого-нибудь, а в конце рабочего дня, попросив его вот оклад, он скажет, что иди нахуй, я тебя не знаю, и все, и ты пойдешь дальше по нелегкой дорожке искать другого кабанчика, который тебя также попользует, бесплатно и кинет потом.

0: Надо написать, потому что надо родиться не в индийской деревне. Ты про что, Нунчик? Причем тут говнобанк и индийская деревня?
1: Вообще, если смотреть на рождение человека чисто статистически, то, вероятнее всего, заспавнится в Индии, потом в Китае. Ну вот, поэтому, если вы сейчас не находитесь в общаге завода Qualcomm, где вы работаете 16 часов, полируя своими ручками линзы для дешевых смартфонов, считайте, что вам повезло.
0: Не, подожди, сейчас больше статистически, ну, либо в Индии родиться, да, либо родиться в Африке. В Китае сейчас рождаемость на уровне его соседей, то есть один с копейками на женщину, один ребенок.
1: Но они уже там нарожались, в общем-то. Я не говорю, что прямо сейчас, если рожаться, но в целом вот в предыдущие года.

0: Первая страна по количеству человек – это Индия, 1,4 миллиарда. Вторая – это Китай, 1,4 миллиарда. Третья – это почему-то США, 350 миллионов сразу уже.
1: Ну, да, конечно, да, потому да, что США, потом по Индонезии там размножаются.
0: Потом Нигерия только.
1: Ну, не знаю, ты про чё, почему США, но вот просто США, блядь, во-первых, большая страна, во-вторых, она в нормальной климатической зоне находится, в отличие от этой страны или Канады. Ну и в-третьих, центр мира.
0: Понятно, центр мира. Весь мир на карте – это США, Австралия, Япония. Я видел эту замечательную картинку. Меня смутил разрыв. Индия – 1,4 миллиарда, Китай – 1,4 миллиарда, дальше идет США – 350 миллионов, типа 0,3 сразу. А куда делось еще 900 миллионов? Где этот разрыв? Откуда он образовался? Какого хуя?
1: Ну, потому что нету страны, которая, блядь, может вместить столько себе, блядь, людей. Вот даже, вот, давай возьмем, вот, начало 20 века. Вот в Рашке было 140 миллионов. Но при этом она, блядь, на полувосточную Европу была. И еще Среднюю Азию брала. А Бриташка за счет Индии 160 миллионов. Ну и Китай там чуть больше Бриташки был по населению. То есть в начале 20 века разрыв был небольшой. Сейчас вот именно вот этот буст за счет того, что, во-первых, до селюков добралась медицина, добралась современные технологии, которым можно еду столько прокормить население. И в-третьих, у них не было такой пиздецомы, что население само себя, блядь, убивало, либо убивалось об других.
0: Короче, вот тут есть в процентах. Есть в процентах. Индия 17,3% от общего мирового населения, Китай 17,2%. То есть суммарно, ну, 35% давайте округлим. Короче, у вас, вот, у всех, кто были рождены вот в предыдущие года, в предыдущие, скажем, там, 50 лет условно, так, чтобы там статистика не сильно убежала, а у вас была вероятность 35% родиться в откровенной ебаной помойке, где вы были бы рабами на плантации, либо рабами на заводе Квалкома. Поэтому, если вы избежали этой участи, вам уже, я считаю, охуительно повезло, можете гордиться собой.
1: Вот. Ну, и, кстати, еще вот в России на начало 20 века, ну, рождаемость была выше, конечно, чем в остальной Европе, но она уже тогда начала падать. Вот, грубо говоря, Первая мировая война, ну, Вторая мировая война точно, и вот это вот отношение советского режима к населению подорвало количество людей. То есть, если бы вот, продолжалось все как шло, по интенсивности рост, ну, на постсоветском пространстве было бы больше людей, чем сейчас.
0: Слушай, а куда оно их подорвало, куда эти люди убежали, по-твоему? Просто для меня картина сейчас складывается таким образом, что из 9 миллиардов населения сейчас 3 миллиарда живут в Индии и в Китае, остальные, ну, так и быть, размазаны по всяким Австралиям, Европам, Россиям, огромная площадь с запада на восток. И еще вспомним, есть такое жопа мира, как Латинская Америка, вот это вот южная, там, говорят, в Бразилии тоже жизнь какая-то есть.
1: Ну вот смотри, на момент 90-го года, сколько, ну, в России, ну, на территории Советского Союза, там 300 с копейками жило людей. Вот, из них 145 это в этой стране жило. То есть, грубо говоря, треть была потеряна. Ну, и дохуя территории, естественно. При этом эта страна, блядь, больше, чем США. Но она не находится в столь комфортных климатических зонах, как США, Индия или Китай. То есть больше, чем США, как раз большую часть своей находится в субтропиках.
0: Я вообще не знаю, насколько корректно климатические зоны вспоминать в отношении экономик стран, которые в случае Индии делают там какой-то ширпотреб, шьют одежду и какие-то еще вещи, где и Китай там делает дешевую электронику и пластмассовые корпуса. Казалось бы, их экономический подъем вообще никак с температурой воздуха и климатом не связан. Они там в Китае первой экономикой стали, не выращивая редьку вообще, а то же самое с Индией.
1: Да, стали не выращивая редьку, но при этом выращивание редьки, то есть деревня, делает как раз много населения.
0: Да нихуя.
1: Да хуя. Вот как
0: в
1: раз
0: Китае,
1: вот Китай сейчас
0: деревня,
1: она вот одной из причин
0: падения
1: рождаемости. Еще раз.
0: Говорю, в Китае деревни находятся на севере страны, там жизни нету, и вообще там всякие эти тибеты и прочие нежеланные жители, поэтому их и так убивают сколько могут, давят, жизнь там на юге, и деревень там. Ну, может быть, когда-то там были деревни, рисовые плантации, но с экономическим бунтом, бумом они превратились уже в города, и города с городообразующими предприятиями, так скажем.
1: Вот как раз вот ты говоришь, что деревни нет. Вот как раз Китай сейчас направленно деревню уничтожают. Сейчас вот постоянно, вот если ты почитаешь новость по Китаю, там с начала 10-х это типичная политика, когда несколько деревень объединяют в город, там строят градообразующие предприятия, всех насильно загоняют на это предприятие. Налогами, отбором приусадебных хозяйств, то есть вот как раз приковывают к заводу.
0: Ну да,
1: то
0: потому
1: есть,
0: что
1: ну,
0: их редьки,
1: а дальше
0: редьки,
1: смотри,
0: редьки,
1: на заводе тебе нахуй не нужна тебе большая семья. Тебе, ну, пару детей нужно. В натуральном сельском хозяйстве, наоборот, нужно, чем у тебя больше работников, тем ты больше можешь производить. Не автоматизация труда.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что Китай сейчас схлопнется по населению, будут меньше рожать, и как в Японии будет...
1: Ну, а он уже находится в жопе
0: демографической.
1: Да, она уже, она сейчас находится в жопе демографической. Правительство по ППХ пытается ставить зумеров размножаться, но зумеры не хотят размножаться, они хотят пить колу, смотреть ютубчик и ебать силиконовую пизду.
0: Звучит как Япония. На самом деле про Китай я такого не слышал, но допускаю, что у них тоже.
1: А при этом, кстати, вспомни, именно в Китае сейчас вот как раз молодежь страдает от политики 9-6-7, или как она, или
0: 9-6 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю.
1: Да. Вот когда, блядь, вот ты ебешься на работе с 9 часов, то есть ты к 9, блядь, приезжаешь на работу, с 9, блядь, уходишь с работы, то есть хер знает, ты сколько, блин, живешь для себя, хер, блядь, знает, у тебя один выходной в неделю. Я вот, мне вот тяжело, вот, шестиневку, реально. Даже если...
0: Австралийская женщина – это самоходный юнит. Она, когда ты на работе, дома убирается, моет свою дырку. Когда ты приходишь в 10, она тебя кормит ужином, ведет в кроватку и обслуживает своей дыркой. Завтра ты уходишь в 9 утра, и она повторяет свой цикл по домашним делам.
1: Да, это если тебе доход позволяет ее содержать. Сейчас современная экономика как раз рассчитана на то, что будут работать оба родители, и мужчина, и женщина. Это в 50-х можно было такое устроить.
0: Стролинг, смотри, интерес от стоимости аренды жилплощади в Китае, в Шанхае, например, ты можешь какую-нибудь условную, ну, как в России есть там хрущевки, там тоже есть какие-то панельные дома, ты можешь снимать буквально за те же самые там 30 тысяч рублей в месяц. Аналог, конечно, в их там и в валюте РНБ, РНМБ, не помню, как у них это санин называется. Экономика там построена так, что даже один человек может содержать семью из двух. Жить они будут не богато, но женщине работать там, в принципе, не обязательно.
1: Напоминаю, в Китае все социальные расходы лежат на родителях. То есть ты, блин, платишь, ну, точнее, на работающем. То есть ты не можешь заболеть. У тебя должна быть страховка, вот как в Мурике. За тебя государство не платит, если ты только не госслужащий.
2: Чем?
1: Чего?
2: Я тебя не слышу.
0: Ваш новый микрофон звучит так, как петличка за $1, которая ловит помехи смартфона. Сделайте что-нибудь, пожалуйста.
1: Так вот, возвращаясь. Тебя вот как в Мурике, ты не можешь быть бомжом, и тебе медицинские услуги окажут. Ты не можешь быть бомжом и получать минимальную пенсию по старости. Тебе нужно вкалывать, тебе нужно содержать родителей, кучу родственников, потому что у них патриархальная семья.
0: В чем минусы? Я все-таки до сих пор не вижу. Типа, ну тут ты работаешь каким-нибудь ебланом, там в Qualcomm сидишь на линии, собираешь смартфоны. Твоей зарплаты хватит, чтобы и купить себе страховку на случай болезни раз в год. Давай будем честным, ты все-таки не разваливаешься. Человек там до условно 50 лет в медицинской помощи не нуждается так часто. Купишь себе страховку за символические деньги, как в России, там за год 10 тысяч рублей заплатил, тебе ДМС дали, то же самое там будет, наверное. А ради бога, на женщину денег тоже хватит, что вы там вместе едите, жрачка в Китае дешевая, она вся местная там производится. Блять, вообще не понимаю, все проблемки придумал, вот высосал из пальца. Опять же, пенсионеры, у них есть сбережения, копеечка на старость, не так, чтобы они прям вот обязательно сосут из тебя деньги. Что такого вообще? Откуда все эти предрассудки?
1: Мне кажется, у тебя больше предрассудки, потому что ты привык к постсоветской действительности.
0: Ну, возможно, но я точно знаю, что в Китае есть сберегательные банковские счета, и пенсионеры могут сами откладывать себе копеечку на пенсию и не сосать соки из своих детей. Даже если сосать соки из своих детей, ну, а напомним, что в Китае живет дохуя людей, соответственно, на одну семью приходится дохуя детей, соответственно, с каждого ребенка взнос на родителей, вот эта помощь, она незначительная, поэтому абсолютно насрать.
1: Да, дохуя детей, это было до 70-х, до политики на себя один ребенок.
0: Ну а про каких пенсионеров говорим? Вот те, кто в 70-х и рожали.
1: Ну, вот 70-е это уже политика на семья один ребенок. То есть ты содержишь мамку, папку, содержишь ребенка. Одного. Тебе нужно ему дать универ, потому что идти крутить гайки на Qualcomm это удел уйгуров из автономного округа. Тебе нужно отложить себе на пенсию. При этом денег-то не хватает, жена тоже должна работать, чтобы на все это хватило денег.
0: Я не понимаю, откуда ты вот это не хватает взял, на мой взгляд, на все хватает. Еще раз, те, кто рожали в 70-х, они, значит, ну, были им 20 лет, то есть они сами по себе там 50-го года рождения. Сейчас им как раз 70 лет, и вот сейчас, в принципе, они выходят на пенсию, такой пенсионный возраст, когда действительно они прям пенсионеры. Все, кто моложе, все, кто рожали после 70-го года, им сейчас меньше 70 лет, и таким могу сказать, вы нихуя не пенсионеры, пиздуйте сами работать и не рассчитывайте. Рассчитываете на деньги вот пиздюков, вот и все. А все остальное, ну, конечно, на любом окладе можно придумать себе финансовые проблемы, если спускать все деньги на айфончики, тряпочки и прочую хуйню. Если свой бюджет рассчитывать, в любой стране из там топ-сотни, в любом таком государстве есть адекватная финансовая система, в которой человек может существовать вполне себе комфортно.
1: Ну, хз, может мы с тобой разные источники читаем, но я тебе вот излагаю то, что вот из тех источников, которые я читал.
0: Ну, источники, да, сейчас в век интернета непонятно, где правда, где выдумка. На Ютубе есть один канал, по-моему, то ли China Observer, то ли что-то еще, пропагандистский, который каждый день практически или каждые два дня там выпускал видео с такими превьюшками, типа, ой, Китай, все, Китай скоро развалится, западные компании убегают из Китая, в Китае коллапс экономики, нераспроданное жилье, и ну, просто такой пропагандистский, который все пытается выставить в негативном ключе для Китая. Естественно, принимать это за источник нельзя, потому что явно видна отгажированность, явно виден вектор мысли.
3: Я вообще про этот канал первый раз слышу.
0: Но такие дела.
3: Я вот мои источники это вот всякие интервью этими, блядь, с китаеведами.
0: Блин, кстати, китаеведы, там у России с Китаем была экспериментальная, ну, наверное, еще сейчас есть экспериментальная программа по туристическому въезду безвизовому, но она была до лета, она была с прошлого лета до этого, поэтому я, видимо, не успел, хотел...
3: Ее вроде продлили, погугли.
0: Да, надо погуглить так-то. В принципе, конечно, лететь на самолете ебануться как далеко, но по приколу свинтить в Шанхай и посмотреть, и походить там было бы интересно.
3: Ну, написали, в Китае есть привязка к земле по паспорту, что запрещает переезд к более прибыльной работе. Ну, Нончик, вот эта система, которую ты описываешь, это вот та же самая наша любимая российская прописка. Только у нас она кастрированная по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. Вот там да, там и нихуя ты не поедешь к работе. Было. А в Китае там просто, ну, естественно, все деревни, грубо говоря, все вот рабочие места сейчас за 90-2000-е, все деревни были высосаны городами, вот этими заводами, где народ жил в общагах. То есть там ну, все население Китая скучковано.
0: Ну, я, честно говоря, минусов не вижу. Я уже говорил, что Москву надо достраивать, чтобы она была одним городом в России с востока на запад просто целиком, и метро, чтобы по всей России было проложено. Чтобы из Владивостока до Москвы можно было сесть на метро и доехать.
3: А, знаешь, вот... не знаю, это конспирологическая или полуконспирологическая теория. Короче, в правительстве этой страны политика идет того, что население вот специально из региона высасывают, чтобы жило там в нескольких ХДС-ах. То есть Питер, Москва, там Казань, Новосиб, Екатеринбург. То есть вот эта вот агломерация, чтобы они все туда ехали. И как раз вот это с 2000-х реализовывается. Ну, по мне, это шиза просто притянутая. Но иногда кажется, что это актуально.
0: Нет, я полностью согласен. Если бы я был в правительстве, я бы так и делал. Потому что это ебануться, сколько расходов идет просто впустую, чтобы проложить ебаную дорогу какому-нибудь бабка-селу, чтобы протянуть туда электричество или еще и газ туда протянуть. Это просто расходы на инфраструктуру, расходы на вот всю эту работу. Ради чего? Какой экономический выхлоп? Да никакого. Они там сидят, хвосты коровам крутят. А если у тебя Москва-Подмосковье, здесь инфраструктура приносит прибыль, приносит возврат капитала, приносит рост благосостояния народа и всего GDP.
3: Минусаль, просто крышу голожопым левачком трансом! Да что-то трансов у нас тут еще со светиком, все тут трансы. Сексуалы и голожопы. А насчет левачизма я не знаю. Это не знаю. Я себя левым не считаю. В детстве считал, сейчас не считаю.
0: Не, я тебя тоже не считаю левым, потому что у тебя нет желания все отобрать и поделить. Ты просто центрист и борешься за свои объективные трудовые права, типа как пробки какой-нибудь хотя бы. Это не левачество. Просто, видимо, у этого анончика очень правая сфера, он какой-нибудь мамкино-котлетный этот аристократ, нет, это анархист, Вову, анархист Мамкина сидит и считает, что у всех должна быть полная свобода действий, полная анархия, кто что хочет, то и делает.
3: Не, ну насчет центризма ты прав, я больше центрист, я вот это крайность с крайности я уже давно перерос, то есть я против и ебаных мамкиных анархистов, и любителей сапога в жопе.
0: Так там даже не про сапог в жопе, как бы там про отнять и поделить. Вот все левачество куда-то не глянь, можно натянуть на глобус, отнять и поделить. Все, любые мысли заканчиваются к тому, что отнять у тех, у кого это есть, и поделить поровну на всех. И из раза в раз все это сводится именно к этому, и на этом же валится.
3: Нам написали, это называется план собаки. На 2017 году на Дарсовидном форуме он выступил с речью о том, что вражеские 30 миллионов людей живет в сельской местности, но не занимаются сельским хозяйством. Их всех надо переселить в Москву.
0: Они живут в сельской местности, не занимаются сельским хозяйством, вообще непонятно, чем там, блядь, занимаются, но при этом требуют, чтобы дорога к ним была проложена и отремонтирована, чтобы по этой дороге ездили фуры, ее гробили, чтобы у них были продукты в местной пятерочке, потому что сельской деятельностью-то они не занимаются хозяйством, себя они прокормить не могут, у них только одни требования, а производят они ровным счетом нихуя.
3: Не, ну вот смотри, если вот, допустим, до райцентра, я согласен, должна быть дорога. И вот возьмем вот Финляндию. До райцентра дорога есть всегда, она тебе не грунтовка, она у тебя будет асфальтирована. До села Малые Залупы, да, будет грунтовка. И местные скидываются на им трактор, чтобы когда тебе зимой дорогу занесло, тебе трактор ее почистил.
0: Не сравнивая масштабы, во-первых, Финляндии и России, и размер этих дорог до райцентра в России, они гораздо длиннее, гораздо дороже. Во-вторых, помню, что Финляндия сейчас сосет пенис, и с огромной дурой в бюджете думает, откуда им дальше брать деньги, потому что из России больше туристы не приезжают, а больше Финляндии, оказывается, нахуй не нужна. Так что если раньше они могли себе позволить асфальтировать дороги до райцентра, возможно, это поменяется.
3: Не, ну, Финляндия, это, блин, размер, грубо говоря, этой, господи, Карельской республики с этим, блин, с Мурманской области, только отзеркаленная. Нахрен. Ну, короче, даже это у нас есть, блин, регион, который это все может себе позволить. Татарстан.
0: Ну, там нефтяной регион, это понятно, они могут как бы приносить деньги государству, их оставлять себе и распределять на свои нужды, хоть там эти хрустальные хуи на дорогах ставить.
3: Нефтяной регион — это как раз все, что за Уралом. У Татарстана нефти, как у всех там, как
0: по Татнефть, по Татнефть.
3: Кто?
0: Татнефть. Не видел никогда ни заправки, ни...
3: Я знаю, кто такой Татнефть. Еще помнишь, был Башкирнефть.
0: Вот Башкиров не помню, помню Татнефть.
3: А я Башнефть помню. И она как раз половина компании принадлежала правительству Башкирии. И вот когда они вот этого Губера, который еще с 90-х сидел, они его, ну, он ушел в отставку или его это сняли, короче, эту компанию продали в итоге правительству Башкирии Роснефти.
0: Короче, что я хочу сказать. Россия – это огромная территория, наверное, 90% из которой абсолютно ничем полезным не занят, поэтому нужно иметь вот города-миллионники, там Москва, Питер, Екатеринбург, Владивосток, между ними проложить железные дороги, точнее оставить железные дороги, асфальтированные шоссе и все остальное. А все остальные, вот то, что ты говоришь, там какие-то райцентры, какие-то села, да вообще насрать, пусть по грунтовке ездят, либо не ездят, эти села там не нужны, они никакой полезной деятельностью не заняты. Если ты богатенький, купил себе в домик в закрытом коттеджном поселке за городом, ну, сами там среди богатеньких скиньтесь на дорогу к этому поселку, сами скиньтесь на водопровод, сами скиньтесь на электричество, сами ставьте эти башни электрические, вот, сами платите энергокомпании, чтобы она вам проложила туда провода, сами-сами платите. Ну, вы же как бы заплатили за то, чтобы на природе жить, вот, вдали от людей. Ну, вот и хорошо. А все эти бабки, которые только требуют и нихуя взамен не приносят, вот эти бабки села, старики, пускай живут на природе без электричества под светом лучины, на пенсии в самый раз.
3: Не, слушай, вот как раз сейчас, вот, просто экономически население из деревень высосано. Вот как раз вот даже сейчас, вот после 22-го, когда это на трехбуквенный ивент 10 лямами высасывали всех алкашей с деревень, вот как раз вот остаются бабки. И бабкам нужно привозить хлебушек. Вместо того, чтобы бабок-то, ну, они же там остались еще от того, что их еще при Советском Союзе распределяли в эти деревня. Вот, то есть туда никто не поедет, какой-нибудь кабанчик не выкупит там, или купит только по ниже рынку, всю эту деревню нахуй снесет, и там построит этот, блин, агрокомплекс. Потому что ему нахуй не надо. И нахуй они не нужны руководству регионов, чтобы их там переселить в райцентр.
0: Ну, сами помрут, зачем их куда-то там переселять, что-то еще просто в покое.
3: Ну вот, и отсюда вот растут требования, чтобы это асфальтировали дорогу, приезжала скорая и так далее и тому подобное. То есть связи, я тебя понимаю, ты просто относишься как к ресурсу, к этим бабкам. Просто вот.
0: В смысле как? Люди — это и есть ресурс, блядь, как ископаемые. Вот у тебя есть ресурс люди, у тебя есть ресурс ископаемые, ты берешь один ресурс, второй ресурс, они тебе приносят оборот, они тебе добывают ископаемые, которые ты можешь продать или переплавить, или что-то еще, из них какой-то ништяк сделать. Люди сами по себе не нужны, точно так же, как не нужна какая-то нефть, которую сейчас нет технологии добыть. Она где-то там под землей есть, но ни холодно, ни жарко, потому что вытащить не получится.
3: Ну, ё-моё, ну пошла, блядь, маневрирование, ну, ё-моё. Ладно, давай уходить из темы, а то у нас политота течёт.
0: Ну, ладно.

0: Вот написали, ну вот левачки отбирают у владельцев банков право устанавливать правила в своем собственном банке, на своей же собственности, делят право между собой и государством ходить с голой жопой. Анончик, ты капитально не прав, это не банк владельца. Владелец работает по разрешению от ЦБ, у него банк есть разрешение государства, поэтому не его банк. А в своем собственном банке, в своей собственной собственности, это не его собственность. У нас нету в государстве как таковой частной собственности. А все, что у тебя есть, выписка из реестра, где государство тебе позволило распоряжаться в ограниченном объеме каким-то там клочком земли или чем-то еще. Еще раз, это не принадлежит владельцу банка. И холоп, который работает в банке, тоже владельцу банку так называемому не принадлежит. Этот холоп принадлежит государству и владеет им государство, и государство указывает и разбирается, что с этим холопом можно делать, а что нельзя. Для этого есть суды, для этого есть законы, и здесь никакого левачества нету. Есть просто монополист в виде государства, и ему все принадлежит, и отдельные холопы в этом государстве по правилам государства договариваются между собой, что можно, что нельзя.
1: Анончик, вот ты мне написал. У этого центриста в голове противоречит. То совки из деревни выпускали, то совки из деревни распределяли, то совку уничтожил деревню. Вообще-то это не противоречие. Во-первых, после коллективизации население не выпускали, потому что в городе ты имеешь право находиться с паспортом, при Сталине было. Паспортизация деревни была проведена при Брежневе. Это раз. Два. То, что деревню распределяли, да, это называется такая хуета, как градообразующее предприятие. И в Советском Союзе все выпускников образовательных учреждений чаще всего распределяли, особенно если это высшее образование было. И по распределению тебя могли направить, если ты не нашел работу за определенный период, тебя могли бы направить на другой конец Советского Союза. Потому что там внезапно по госплану им нужен такой-то специалист. А ты как раз им подходишь. Вот как раз вот это распределение можешь погуглить, как сейчас осуществляется в Белоруссии. Это во-вторых. А в-третьих, да, Сталин уничтожил деревню. Гугли, Голодомор.
0: Блин, ну распределение это имба вообще, потому что человек мало того, что в школе не понимает, нахуя он нужен и что ему делать, потом он идет на какую-нибудь ненужную вышку и сидит, пердит без работы, как, например, сейчас. На ССЧ каждый день стабильно новые треды, что мне делать, на какую работу пойти, везде платят 25 тысяч, а я принцесса и хочу больше. Вот надо возвращать эту систему, чтобы брали за шкирку такого товарища, отправляли там в шахту работать, на вахту какую-нибудь или еще что-то такое.
1: Ну так отправляли-то на те же самые 100 рублев, только тебе, если ты врач, то в какую-нибудь уездную больницу, если ты там агроном, то тебя в колхоз отправляли. За те же самые 100 рублей, эквивалент 25 тысячам современных.
0: Ну, главное, что у тебя хотя бы такой оклад был, потому что ситуация, когда у тебя нет вообще никакой работы, и ты ищешь хоть какой-нибудь вариант и не можешь найти, в этом случае исключена. Тебя берут за шкирку, и поскольку у тебя нет воли, нет внутреннего стержня, самому сесть на самолетик или на поезд и поехать туда, где работа есть, и устроиться, тебя просто мамка в виде государства берет и делает это за тебя пинком под зад.
1: Люди – это новая нефть. Ну, Анончик, про люди – новая нефть мы уже говорили. А поток радио рестримится на Кик или Твич, или я дальше смотрю через АИМП вас, как ШИС? Анончики, стрим идет на ГГ, на Шмальц и на мой канал в Тутубе.

0: Ладно, мне кажется, мы тему уже исчерпали. У нас вот мы вот собирались уйти от политики, вот обратно вернулись новые. Я думаю, надо закругляться. Мы уже себе исчерпали.
1: Да, давай закругляться. Вот я сегодня сходил на пункт выдачи, купил себе, да забрал, точнее, видеокарту. Вот теперь у меня будет видеокарта, я ее буду к ноутбуку сейчас подключать, ставить проприетарные дрова NVIDIA под Linux. Вот, пожелайте мне удачи. Вот, поэтому у меня сейчас есть игрушка, вот, потом расскажу, чем все закончилось.
0: Ну, окей. Запишись на Гейчетверг, будешь рассказывать это нам.
1: Не знаю, не хочу. Гей-четверги оказались никому не интересными. Сам для себя читать новости не хочу, а рассказать лучше вот до субботы.
0: Вот так всегда. Вот ленивая ты жопка.
1: Я.
0: Остальные присутствующие хотят что-то сказать?
2: Нет.
1: Иди в дознаватели, у тебя хороший голос поставленный на такие вопросы.
0: А-а-а, блядь, у нас без записи. Или записи, не знаю. Нет, у меня не начать эфир. Да ёбаный в рот. Эх. Короче, вещали в пустоту.
2: Есть часовые эфиры, записи. Куски по часу.
1: Да ладно, кому надо послушают через машину времени, либо это будет эксклюзивный эфир для своих.
2: Машина времени не работает.
0: Что, опять сломали?
2: Уже 2 или 3 дня как не могу пользоваться уже с телефона и с компа. Вам никто не пишет об этом?
0: Слушай, я в диджейку-то из-за того, что я на работе-то мало захожу.
2: Ну, ты же не один на белом свете, верно?
0: Ну, не знаю, может знать администрация, может нет. Я хз. Но администрация жаловалась, что некому помогать ей заниматься радивой. Вот, поэтому, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, если вы являетесь прогерами, пишите на радио и говорите, я хочу помочь сделать радио лучше.
1: Требуйте рыночную заработную плату. Мы же здесь не леваки какие-то.
0: Теперь же NVIDIA выпускает открытые драйвера для Linux'а.
1: Открытые драйвера старенькие, я хочу новенькие, вот закрытые.
0: Надо, чтобы государство стояло устраивать гей-четверги.
1: Да, всех в ссылку, у вас придут дознаватели, посадят в кружок, и я вам буду зачитывать новости, а вы будете обязаны их слушать.
2: Кружок в Телеграмме.
0: Смерть гей-четвергов. Восклицательный знак. Знак равно. Скобочка открывается. А чата нет. Вообще-то есть. Министерство вещаний и получит запись.
1: Ну чё?
0: Четверги умерли, записи нету, машину времени сломали. Да, вот на этой замечательной ноте предлагаю закончить этот эфир.
1: Да, давайте закругляться. Вот. Всем всего хорошего. Я буду мучить свою новенькую видеокарту. Вот. Вам тоже желаю чем-нибудь интересно позаниматься. Сегодня или завтра, воскресенье, на выходных-то уж сам Бог велел каким-нибудь аутизмом побаловаться.
0: Ну, а я пойду пить таблетки, потому что мне завтра к 9 к шизологу за новым рецептом на таблетки от депрессии.
1: Сабскрипшн на
0: Да.
1: пилюли от Дипры дожили. А раньше на Netflix катили бочку, что это сабскрипшн и обдиралово.
0: Ты, спойлер, ты что-то хочешь сказать на прощание?
2: Нет. До свидания.
0: До свидания, дорогие радиослушатели. Мы вас всех любим, несмотря на то, что вы писали чмавки вам. Радио Анонимус. Мы доставляем!

0: 時を唱え。
1: そして時は動き出す。
0: モトローラーだ。
2: ラジオ穴にも

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: этой щепоткой сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

just get a room and go fuck yourself.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Июня. Июня.
5: В Москве 3 часа ночи.